слишком остро реагируешь на происходящее. Не паникуй. Тебя послышался какой-то шум. Может, так и было на самом деле, а может и нет. Во всяком случае, я не стал бы смеяться над людьми, которым в здешних местах вдруг начинает что-то казаться. Но Райс тоже слышал шум. После недолгого молчания голос капрала окликнул. «Рядовой Райс!» Бол не слышал приближения Райса, но секунду спустя из пустоты раздался его голос. «Сэр, ты слышал шум прошлой ночи?» «Нет», — ответил голос. «То есть мне почудилось, что вроде бы слышал, сэр, после того, как Бол сказал об этом?» «Во всем виновато мое воображение. Сами знаете, как здесь бывает по ночам, сэр». «Да», — согласился голос капрала. «Спасибо, рядовой». Бол немного подождал. «Сэр!» — тихо взмолился он. «Сэр!» «Думаю, это разум тебя подводит. Играет с тобой дурные шуточки. Знаешь, почему я в этом уверен?» «Почему?» Голос капрала вздохнул. «Наемники Крейвен Хиша вряд ли потрудились бы проникнуть в наши ряды. Просто стерли бы нас в порошок, и мы ничего бы не смогли поделать». Бол был вынужден признать, что это логично. «Ну а пока прокладывай путь», — приказал капрал. «Будет, по крайней мере, чем занять мысли». «Да, сэр», — ответил Бол.

0: Дни проходили медленно, и Бол продолжал слышать звуки. Скользящие, ерзающие, хлюпающие, шершавая шкура, рыхлая плоть, щелкающие суставы, шипение, бормотание, ворчание. И главное, вздохи. Тихие предательские вздохи вышедшего на охоту хищника. Точно такие звуки, которые издают наемники Крейвен Хиша. «Капрал!» — заклинал Бол. «Пожалуйста, мы должны что-то предпринять! Я слышу их! О, Господи, я слышу их!»
1: «Это твое воображение, Бол», — повторял бесстрастный голос капрала. «Вспомни, что я говорил раньше». В эту ночь Бол снова лежал без сна. Тупые бредовые мысли вяло ворочались в голове. «Наемники Крейвен Хиша». Бол шел во главе группы, указывая путь к люку А, и спутники держались рядом и не отставали. Когда люк откроется, твари, невидимые и нежданные, ворвутся в надежные каменные туннели. Этими мыслями Бол не стал делиться с капралом. Бол боялся. Боялся, что его товарищи убивают одного за другим, заменяя наемниками. Боялся, что капрал мертв. Боялся, что наемник Крейвен Хиша стоит где-то тут, совсем близко, выговаривая слова голосом капрала. Бол ужасно боялся. Он пытался найти Райса, поговорить с ним подальше от капрала. Это было нелегко. Бол больше не знал, кто где находится. Шаги становились все тише, почти призрачными, невесомыми, а Райс и капрал все последние дни, казалось, не отходили друг от друга. «Райс!» — не выдержал Бол. «Ты что-то слышал той ночью? Я знаю, ты слышал!»
2: «Ничего я не слышал, Бол», — заверил голос Райса. «Честно?»
1: Болу стало не по себе. «Что, если это вовсе не Райс?» «Там, в Форте Дип», — начал он.
2: «Бол, я устал», — перебил голос Райса. «Неужели непонятно? Еще неизвестно, вернемся ли мы. Не хочу ничего вспоминать, мне бы только продержаться».
1: «Наглое вранье!» Бол был просто уверен в этом. «Значит, вероятнее всего, Райса уже нет».
2: Бол почувствовал себя невероятно одиноким.
1: «Райс, Капрал и Даймон мертвы, убиты наемниками Крейвен Хиша, чудовищами, говорившими голосами друзей». После этого разговора голоса доносились вроде бы как из одного места. Эта троица казалась неразлучной. А вдруг они что-то замышляют? А Суизи? Суизи молчал уже несколько дней. Никто не упоминал о нем. Может, он отстал или подвернул ногу? Хотелось бы верить. Суизи, лежащий среди скал, заблудившийся или раненый, но живой. Но Суизи исчез. Нытик Суизи, слабак, всегда тащившийся позади, всегда сам по себе, погиб первым. «А Катальда?» Насчет него Бол не был уверен. «Слушай», — обратился он к Катальда, — «вокруг нас наемники Крейвен Хиша. Я слышу звуки. Ты тоже их слышишь. Я знаю, так оно и есть».
2: «Оставь меня в покое, Болот», — откликнулся голос Катальда. «Ты всех достал. У меня от тебя мурашки по коже».
1: «Ты их слышишь?»
2: «Мало ли, что я слышу. В таком месте что угодно покажется».
3: «У меня идея», — объявил Бол.
2: «Нет», — поспешно возразил Катальда.
3: «Мы могли бы разрядить наши костюмы всего на момент, на секунду, и увидеть, кто вокруг нас».
2: «Нет!»
1: «Последний орбитал скрылся за горизонтом 80 минут назад», — уговаривал Бол. «Следующий не поднимется еще полчаса».
2: «Я не собираюсь рисковать», — отрезал голос Катальда.
3: «Только из-за того, что ты утверждаешь, будто слышал какие-то звуки? Это безумие!»
2: «Ты тоже слышал.
3: Отстань!
2: Тогда я сам это сделаю».
1: Сердце Болла колотилось, как бешеное. «Раскодирую костюм. Увидишь сам, что это безопасно. Может, тогда ты тоже отважишься?»
2: Болл уставился в небо. Прямо в небо, туда, где плавала орбитальная платформа, готовая к атаке, щетинившиеся ракетами, выжидающие подходящего случая, чтобы напасть. Его пальцы пробежались по пуговицам на запястье.
3: «Не смей!» — прорычал голос Катальда. «Даже не думай об этом! Подожди, пока остальные отойдут на минимально безопасное расстояние. Так и черт с тобой, вытворяй с собой, что пожелаешь. Мне плевать, но не здесь, Бол! Не сейчас! Ты не имеешь права!»
2: Бол повесил голову. Катальда, продолжая ворчать, отошел. Голос медленно замирал вдали. Бол вздохнул. Действительно ли это Катальда? Трудно сказать. Он продолжал судорожно сжимать невидимую винтовку в потных невидимых пальцах. Иногда, по ночам, лежа на изъязвленной камнями земле, он гадал, существовал ли кто-нибудь из них на самом деле. Катальда, Даймон, Капрал. Он больше не мог представить себе их лиц. А вдруг у них вообще не было лиц? Что если они всегда были только голосами? Голосами, звучащими в его голове. Случалось, что едва волоча ноги под изнуряющим солнцем, Бол подумывал о сопротивлении. «Вступить с ними в бой!» Он снова взвешивал в руке ружье. Тяжелое, огромное и бесполезное. Вероятно, он сумел бы прицелиться, если бы был в состоянии увидеть цель. Без этого ничего не выйдет. Он вполне способен сделать дюжину выстрелов, и пули уйдут в белый свет. Тогда они сомкнут кольцо, Катальда, Даймон, Райс, Капрал и сколько их там еще. Наверное, стоило бежать, ускользнуть под покровом ночи и мчаться со всех ног вперед, Фортив. Но до базы оставалось еще 3 дня пути, а остальные шагали так быстро, что Бол едва умудрялся не отстать. Правда, он мог бы спрятаться. Защищенный невидимым костюмом, чувствуя себя в полной безопасности, он укрылся бы среди каменистых холмов и скал. Запаса воздуха хватит на 6 дней. Но они заметят его отсутствие и начнут поиски. Может, поймают его, а может, продолжат путь и захватят Форт Дик. А Бол погибнет в одиночестве среди утесов. Раздираемый противоречиями, он продолжал шагать и говорить. Отныне он не упоминал наемников Крейна Хиша, даже когда слышал их. И продолжал оглядываться, хотя ничего не видел. Почему его еще не убили? Вероятно, им нужен кто-то, чтобы показать дорогу к Люкуа. Но, возможно, и нет. Рано или поздно они доберутся до него. Хотя бы сегодня днем. И этот или следующий мучительный, трудный шаг будет последним. Но он делал очередной шаг и все еще оказывался жив. Может, следующий, и тогда солнце упало совсем низко, и небо потемнело.

0: Команда остановилась на ночлег, и Бол устроился на земле под скалистым карнизом отдыхать и терзаться мыслями. Чьи-то шаги направлялись к нему поперек склона холма.
1: «Бол!»
0: – прошептал голос Катальда.
1: «Бол, ты где?»
0: «Здесь я», – тихо отозвался Бол.
1: «Мы пропали! О, боже, мы пропали, Бол! Ты был прав насчет них!»
0: Голос Катальда прерывался.
1: «Сегодня капрал допытывался у меня», – продолжал он. «Далеко ли до люка, как я считаю, велика ли охрана, кто встретит нас и тому подобное? Полное сумасшествие, да ведь капрал должен знать это лучше нас!»
0: И Катальда еще понизил голос.
1: «Думаю, ты не зря меня предупреждал. Я тоже иногда слышу их, эти звуки».
0: Бол оцепенел, стараясь не шевелиться.
1: «Что нам теперь делать?» – едва не заплакал Катальда. «Что нам теперь делать?»
0: «Не знаю, дай подумать». Бол честно старался думать, но ничего не ответил. Наконец голос Катальда пробурчал.
1: «Лично я собираюсь мотать отсюда ко всем чертям».
0: Спотыкающиеся шаги вниз по склону холма. Голос капрала окликнул. «Райс, Даймон, отзовитесь!» Бол, сжавшись, молча ждал. «Я здесь!» – донесся голос Райса. «Здесь!» – вторил ему Даймон. И снова у Бола появилось неприятное ощущение, что эти трое держатся вместе. Даймон, Райс, Капрал, они заодно. Что-то замышляют, строят планы.
1: «Бол!» – заорал Капрал. «Ты где?»
0: Бол не ответил. Молчание становилось ощутимым, давящим. Наконец он пробормотал.
1: «Наверху».
0: «Где именно?»
1: «На скале, карнизом».
0: «Ладно», — обронил голос Катальда. Долгие минуты тянулись бесконечно. И тут откуда-то с подножия холма донесся треск, словно ломался чей-то позвоночник, и звук, похожий на голос Катальда, захлебывающийся кровью, булькающий, давящийся, звук возвещал гибель Катальда. Голос гибели Катальда, резко оборвавшийся. Голос капрала снова позвал.
1: «Катальда?»
0: Несколько мгновений спустя голос Катальда спокойно ответил. «Я здесь». Бол крепко зажмурился, стараясь не шевелиться и не дышать.
1: Хорошо бы стать еще более невидимым. Таким, чтобы больше никто и никогда его не нашел, не причинил боли. Таким невидимым, словно его вообще не существует.
0: Выждав полчаса, он медленно поднялся, прокрался по гладким камням к узкой расщелине в 100 метрах вниз по склону холма, лег и свернулся калачиком. Ему так хотелось заснуть и проснуться живым. Так хотелось, чтобы ужасные наемники Крейвен Хишен не нашли его лежбище.

0: Утром он проснулся живым. Его винтовка исчезла. Болл схватился за невидимый шнур и очень-очень осторожно, очень-очень бережно провел рукой по всей длине. Шнур обрывался где-то посередине. Болл принялся шарить вокруг себя. Ползком обследовал то место, где вчера устраивался на ночлег. Потом методически, дюйм за дюймом, проверил еще раз. Ему ужасно хотелось верить, что все это глупые случайности, что шнур просто перетерся и винтовка куда-то завалилась. Но он отчетливо сознавал, это не так. Этого просто не могло быть. Команда снова пустилась в путь. Побежденный, сломленный, Болл тащился следом. В глазах вскипали слезы, сердце ныло, душу разъедала тоска. Он вспоминал своих товарищей, всех, кто вышел вместе с ним. Райс был хорошим, порядочным парнем. Он ничем не заслужил такой смерти. Капрал был храбр и старался изо всех сил. Даймон был настоящим дерьмом, но какое это имело значение здесь, в пустыне? Катальда был слишком злобным, слишком придирчивым. Но только Катальда беспокоился о Суизе, остальным было на него наплевать. Это уже поступок, не так ли? И Суизе. Болл почти забыл о нем. Суизи, в сущности, был совсем безвреден. Это несправедливо. Никто из существ, наделенных чувствами, не должен быть таким безвредным. Или тогда уже давайте все вместе станем тихими, смирными, даже мухи не обидим. Снова рядом раздался голос Катальда. «Болл, я хочу поговорить с тобой насчет прошлой ночи». «Ты не Катальда», — медленно, отчетливо произнес Болл. «Убей меня, если хочешь, но только не лги. Мне этого больше не вынести». Голос Катальда рассмеялся. «Иисусе, Болл, да не волнуйся ты так!» «Я слышал, как умирал Катальда. Я это слышал. Ты его прикончил. Я споткнулся, Болл, и, должно быть, охнул или застонал, уже не помню. Это все, что мог ты слышать». Болл не ответил. Голос Катальда хмыкнул. «Брось, Болл, я всего лишь споткнулся. Можно подумать, ты никогда не спотыкался». «Нет», — произнес Болл, — «никогда». И выжидающе смолк. Но тут голос Катальда сказал: «Что же, повезло тебе? А я вот иногда спотыкаюсь, ясно?» Болл как-то сразу ослаб. Голова закружилась. Он закрыл глаза, и в темноте за плотно сомкнутыми веками поплыли красные фигурки. Долгий тихий стон поднялся откуда-то изнутри, вырвался наружу, и Болл не сумел его остановить. «Первый раз я споткнулся 12 раз, и тогда Катальда был рядом. Он посмеялся надо мной. Ты не он. Не лги и вообще не говори ничего, я тебе не поверю!» Голос Катальда вздохнул. Протяжный хриплый вздох. «Убирайся прочь!» – потребовал Болл. «Проваливай, или буду стрелять! Даже если ты Катальда, все равно пристрелю!» «Пристрели!» – согласился голос Катальда. «Интересно, как ты сделаешь это без винтовки?»
1: «У меня есть винтовка!» – возразил Болл.
0: «Нет!» – бросил голос Катальда. «Твоя винтовка у меня. Я целюсь в тебя. Если не веришь, могу спустить курок». Болл медленно отступил. Невидимый шнур, державший когда-то его винтовку, бесполезно свешивался с плеча. Он потянулся к пуговицам на запястье. «Сейчас раскодирую костюм», — предупредил он. «И тогда орбиталы убьют нас всех». «Валяй», — безмятежно отозвался голос Катальда. «Раскодируй, легче будет целиться». И немного помедлив пояснил: «Последний орбитал снизился час назад». Болл попытался сообразить, так ли это. Похоже на правду.
1: «Я вам нужен, чтобы вывести клюку», — тихо заметил он.
0: «Уже нет», — сообщил голос Катальда. «Катальда рассказал, как туда добраться. Вчера, перед смертью». Болл поник головой. «Все кончено».
1: «Тогда почему вы не убили меня?»
0: На этот раз ответил голос Капрала. «Хороший вопрос, Болл». Последовала пауза. «Как по-твоему, почему кошки не сразу убивают попавшую им в лапы мышь?» Болла передернула. Этот голос, исполненный достоинства голос Капрала,
1: Нехорошо, неправильно, что именно он говорит подобные вещи.
2: «Чтобы позабавиться, Боу!» — ворвался голос Даймона. «Вот тебе ответ!»
1: Боу не ответил, только насторожился. Теперь они все вместе, совсем рядом. Окружили его. Четверо против одного.
2: «Но ты не волнуйся, тебя не убьют», — заверил голос Райса.
1: Боу попытался представить их. Шайку наемников Крейвен Хиши, несущих смерть, намертво стоявших перед ним, попытался и не смог. Слишком это жутко. За гранью воображения.
2: «Что вам нужно?» — все-таки спросил он.
1: И тут раздался новый голос. Устрашающий голос. Тихий, шипящий и одновременно скрежещущий, тошнотворный. Он стонал и захлебывался и наполнял уши Болла. Невыразимо ужасный, омерзительный звук. Такой злобный, такой невероятно коварный. Этот голос, казалось, не имеющий права принадлежать ни одному живому существу, просипел.

0: мышцы, вываливающиеся внутренности и острые когти. Или окровавленные десны, усеянные смертоносными клыками, сочащиеся кровью панцирь, глубоко пропаханные впадины, где пульсирует головной мозг в выпуклых прожилках. Или глаза, налитые безумием и вылезающие из орбит на тонких, извивающихся, подобно угрям, трубках. «Я хуже», — заверила тварь. «Что бы ты себя там ни воображал, я все равно хуже. Но ты хочешь жить. Сейчас я раскодирую костюм».
1: Бол закрыл глаза. В тишине прогремели 4 выстрела. Потянулось долгое молчание. Темнота, зажмуренные глаза. И голос Суизи.
2: «Бол, ты где? Пойдем!»
1: Бол боялся поднять веки.
2: «Суизи? Давай!» — понукал голос Суизи. «Двигай!»
1: Бол сжался, безуспешно стараясь понять.
2: «Ведь ты куда-то исчез?»
1: «Вовсе нет, я был рядом, только молча». Бол задохнулся.
2: Облегченно всхлипнул. «И ты их достал? Наемников Крейвенхиша? Уложил всех?»
1: «Достал», — заверил голос Суизи. «Одного. Он был ими всеми. Даймоном, Катальдо, Райсом, Капралом. Всеми их голосами».
2: «Один?»
1: «Единственный. Одинокий охотник. Как бродячий кот. Интел оказался прав».
0: Бол потихоньку приоткрыл один глаз.
1: «Не смотри на это», — предупредил голос Суизи, дрожащий, неровный, неуверенный. «Просто повернись и идем».
0: Бол повернулся и открыл оба глаза.
1: «Шагай», — велел голос Суизи. «Пока не перевалим через холм, не оглядывайся».
0: Они отправились в путь. Голос Суизи долго отсутствовал, а когда снова возник, оказался очень слабым, почти неслышным.
2: «Лучше бы мне никогда не смотреть на это, Бол.
3: О, Боже!»
0: Суизи плакал.
2: «Я больше не хочу видеть сны. Никогда!»
0: Твердые камешки ворочались под ногами Бола, и он считал шаги, чтобы не думать. Только чтобы не думать. Они поднялись на один холм, добрались до вершины второго, и тут Бол остановился и рухнул на землю. Они не обменялись ни словом.
2: «Я пытался потолковать с Капралом», — тихо выдавил Бол, когда тишина стала нестерпимой. «Ну, попробовал сказать ему, он не послушал.
1: Капрал погиб на второй день. Ты говорил не с ним».
0: Бол скорчился и сжал невидимую голову невидимыми руками.
1: «Первым всегда устраняют командира», — пояснил голос Суизи. «Основы стратегии».
2: «На второй день», — неверяще охнул Бол. «Ты все знал уже на второй день и ничего не сказал».
1: «Произнеси я хоть слово, и это чудовище прикончило бы меня. А заодно и тебя тоже».
2: «Ну, Райс, Капрал!»
1: «Я спас тебе жизнь», — резко оборвал голос Суизи. «Хотя мог бы оставить тебя или начать палить вслепую. Но я не сделал этого. Дождался подходящего момента и спас нас обоих».
0: Бол лег на спину и уставился в оранжево-пыльное небо.
1: «Я хороший солдат, Бол», — донесся голос Суизи.
0: Они прошагали еще 2 дня и остановились на вершине высокого утеса. Безопасность манила и была уже совсем рядом, под крышкой люка А, пока еще невидимого за гранью темнеющего горизонта. Настала ночь. Бол лежал без сна, раздираемый жуткими мыслями.
2: А может, монстр все-таки знал о Суизи? Бол не видел тело твари, что если и трупа никакого не было, а вдруг тварь до сих пор жива? Или...
0: Бол медленно повернулся к пустоте, где лежал спящий Суизи.
2: «Суизи!» – прошипел он. «Суизи, проснись!»
0: Ответа не было. Только через несколько тягучих минут голос Суизи спросил:
1: «Что тебе?»
0: Бол не сумел сдержать дрожь.
2: «Это ведь ты, правда?»
0: Голос его звенел мольбой и отчаянием.
2: «Это точно ты?» «Мне вдруг показалось...»
1: «Это я», — заверил голос Суизи. «Постарайся заснуть, Бол».
0: «Конечно, это я». Бол судорожно втянул в себя воздух.
2: Да.
4: Он повернулся на бок и закрыл глаза. И попытался расслабиться. Конечно, это Суизи, пытался уверить он себя. Конечно, Суизи. В нашем сегодняшнем эфире звучал рассказ Дэвида Бара Кертли «По кочкам и ухабам» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
5: Самый что ни на есть предновогодний рассказ Леонида Каганова «Загадать желание». Я еще в своем уме, поэтому прекрасно понимаю, что теперь уж никто не поверит ни единому слову из моего рассказа. Поэтому давайте сразу расслабимся, сядем поудобнее и договоримся. Все, что вы сейчас услышите, просто бредовая выдумка. Идет? Ничего подобного не было и быть не могло. Все это лишь плод моей фантазии, хорошо? Вот и ладненько. Ну а теперь расскажу все по порядку. Надо отдать должное нашим спецслужбам. Сюрприз хранился в тайне до последней минуты. Это уже потом, в январе, я вспоминал загадочные лица некоторых крупных политиков и телеведущих, ту необычную протяжную интонацию, с которой они произносили «в новом году». И сейчас я уже понимаю, что кому-то было известно заранее, но страна ничего не подозревала. Вышло так, что Новый год мы отмечали на даче у родителей жены. Дача – вполне благоустроенный кирпичный коттедж со всеми удобствами, которые тесть, человек, в общем, толковый, интеллигентный, успел выстроить еще до того, как начал всерьез пить и был уволен из налоговой. Итак, за столом собрались. Я с Оксаной, тесть с тещей, соседи по коттеджному поселку, толстенький бизнесмен Филипп с женой Валей и их 12-летняя дочка Ксения. Ну и наш неизменный Костик, бывший одноклассник Оксанки и вообще хороший друг нашей семьи. Я понял, что что-то не так, когда на экране появился президент. Лицо его светилось совершенно необычной для имиджа радостью и озорством. В точности его речь я сейчас не воспроизведу, но звучало примерно так. Дорогие россияне, окончился еще один год. Был он не самым легким, однако в целом итог позитивен. В преддверии Нового года хочется верить, что в наступающем году жизнь россиян станет в тысячи раз счастливее. Ведь мы, руководство страны, немало сделали для этого. Буду краток. Нам удалось полностью скоординировать усилия ведущих экстрасенсов, магов, контактеров и, конечно же, священнослужителей всех конфессий и религиозных направлений. В результате удалось выйти на контакт с высшей космической силой, и в ходе конструктивных переговоров была достигнута договоренность, в рамках которой каждому россиянину предоставляется право загадать одно желание, пока бьют куранты. И это желание исполнится.
6: «Они там уже совсем ипанулись», — удивленно брякнул Филипп, но Валя на него шикнула.
7: «Чё болтовню слушать?» — пробормотал тесть, вторые сутки не выходивший из запоя. «У всех налито».
5: «Ну дай бог, чтобы все были здоровы», — подняла теща бокал с шампанским.
4: И тут начали бить куранты. И хотя слова президента все поняли в переносном смысле, но лица сделались задумчивыми, как всегда в этот момент. Каждый загадывал желание. Пожалуй, кроме Филиппа. Его громадная туша парила над столом со стопкой водки, а лицо было безмятежным. Но именно с Филиппа все и началось. Опрокинув стопку, он опустился обратно на стул и крякнул. Тут же привстал с недоуменным видом, полез в задний карман штанов и выудил оттуда громадные наручные часы.
7: «Опа-на!» – изумился Филипп. «Ролекс! Как я и загадывал!»
4: И умолк, тяжело задумавшись.
8: «Покажи, покажи!» – зашумела Валя и выхватила у него из рук часы. «Золотые! С бриллиантами!»
4: Но Филипп, казалось, был не рад. Выглядел он потерянно, а рука хлопала по пиджаку. Наконец он нащупал мобильник, недоуменно подержал его в руке и сунул обратно.
7: «Черти что!» – сказал Филипп. «Я и телефон-то ее не знаю».
8: «Кого это ее?» – насторожилась Валя.
7: «Валек, ты уж извини», – потупился Филипп. «Пойми правильно. Решил вернуться к первой жене».
8: «Какой такой первой жене?» – ахнула Валя. «Ты разве был женат?»
7: «Всего-то полгода», – сказал Филипп. 15 лет как расстались».
8: «Так? Так, да?» –
4: вскрикнула Валя и вскочила. Ее нижняя губа мелко тряслась.
8: 15 лет ты с ней встречаешься! Ты меня обманывал! Ты! А я? Я ж тебе верила! Я ж тебе все прощала! Что ни одна женщина бы не прощала! Все прощала ради Ксюши! А ты люблю, люблю! Обманывал!»
7: «Валек, да не обманывал! Я эту клячу с тех пор и не видел! Но сейчас понял. Я должен от тебя вернуться к ней».
8: «Папа!» — крикнула Ксюшка со слезами. «Папа!»
4: Я только теперь посмотрел на Ксюшу. Вокруг ее ног крутился неизвестно откуда появившийся пушистый щенок сенбернара. Филипп что-то буркнул и выскочил в коридор с мобильником. Вслед за ним вскочила Оксанка, и в первый момент я испугался, что она тоже бросится кому-то звонить. Но она подлетела к зеркалу. Платье болталось на ней мешком. Нескладно торчали острые локти и коленки. Ее великолепная грудь исчезла. Вместо нее в глубине обвисшего декольте угадывались лишь два небольших бугорка. Мне всегда казалось странным ее навязчивое желание похудеть, ведь толстая она совсем не была, наоборот, в самый раз. А ее бормотание в ванной «самой смотреть противно на это вымя, вот бы сделать операцию и уменьшить грудь» я, конечно, никогда не воспринимал всерьез. Может ли женщина в своем уме пожелать расстаться с такой красотищей? Оказывается, может. Насмотревшись в зеркало, жена повернулась ко мне с видом совершенно счастливым и торжествующим. Торжествующий вид был и у тестя. До этого он сидел в оцепенении, словно прислушивался к внутренним ощущениям. Затем что-то горячо зашептал на ухо тёще. Та сперва недоуменно подняла брови, а затем вдруг зарумянилась и поглядела на его игриво и ласково.
7: «И это надо отметить», — сказал тесть.
4: Под ее жестким, но бессильным взглядом он деловито налил очередную рюмку и опрокинул ее в рот. Но закашлялся, побагровел, и водка полилась обратно.
9: «Слава тебе, Господи!» — сказала теща и перекрестилась. «Услышал Господь мои молитвы! Пойдем, чайку, простого чайку попьем, милый ты мой!»
4: Она схватила его и утащила на веранду. Я перевел взгляд на Костика. Костик потупился и покраснел. Я заподозрил неладное.
10: «Ты извини», — сказал Костик. «Я ведь Оксанку только один разок
4: трахал», — огорченно кивнул я. «А я ведь, кстати, догадывался».
10: «Нет, трахну», — потупился Костик. «Я так и загадал. Хоть раз в жизни. С 9 класса ведь мечтал».
4: «Ну ты болван! На такое я даже и не смог обидеться.
8: У тебя столько времени было до свадьбы, ну и трахал бы как угодно!»
10: «Дурак был», — сказал Костик. «Стеснялся. Не знал, как предложить».
4: «А теперь знаешь, как предложить?»
10: «А теперь мне ж не надо ничего предлагать. загадал, значит, сбудется.
11: Ну и катись трахай,
10: обиделся я и стиснул зубы.
8: Что, прямо сейчас?
10: Изумился Костик. А ты когда хотел? Раньше начнешь, раньше кончишь. Я осекся, поняв, что заговариваюсь.
8: Ну, мялся Костик. Ну как же так? Я уж сам не рад.
10: Давай-давай, разозлился я. Оксаночка, солнышко, оторвись от зеркала, не на что там глядеть. Тут от тебя Костик хочет. Костик совсем побагровел.
8: Что?
10: Обернулась Оксанка. Что слышала? Костик загадал тебя трахнуть. Болите на второй этаж. Даю вам... Ладно, полчаса. Я поглядел на часы.
8: «Вы что, с ума сошли оба?» – изумилась Оксанка.
10: «Проехали», – сказал я. «Желание должно исполниться, так исполняйте немедленно, чтобы мне весь год сюрпризов не ждать». Я вытолкал их прочь, и мы остались за столом с Валей. Ксюшка печально возилась у камина со своим щенком.
8: «Если б ты знал, как хочется сейчас напиться!» – вздыхала Валя. «Как хочется напиться!»
10: «Ну и пей!»
8: «Нельзя мне! Я беременная! Я же знаешь, что загадала? Я ребенка загадала! Сына от этого подонка! Дура, да? Вот все было у меня, все! Ничего не ценила! Хоть кто-нибудь в этой долбанной стране загадал, чтоб просто все осталось как было и не хуже, чем раньше!»
10: «Может, кто-то и загадал, кивал я. Может, у того и не хуже». Вскоре вернулся Костик, но вид у него был совсем потерянный.
11: «Радуйся», — зло буркнул он. «Ничего не вышло. Хотя формально трахнул».
10: «Как это?» — удивился я.
11: «Как? У меня не вышло. Объяснять тебе? Унижаться?»
10: Он помолчал, глядя в одну точку. Затем налил себе водки и выпил, не закусывая.
11: «Так мне и надо, дебилу», — сказал Костик тихо. «Таких друзей потерял».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ну а на утро уже началось по полной программе. Оказалось, мечты нашей компании были слишком однообразными и домашними по сравнению с тем, что творили другие. Самой безвредной оказалась, пожалуй, мечта о здоровье. К утру исцелились тысячи больных и инвалидов по всей стране. Полностью очистились больницы. И очень вовремя. Потому что уже к полудню туда стали поступать тысячи новых пациентов. С травмами, побоями и даже огнестрельными ранениями. Это начались всеобщие разборки. Кто, почему, да как посмел. Месть, перераздел, деление сфер влияния. Весь этот беспредел продолжался еще много месяцев. То, что наш Филипп потерял свою сеть киосков и весь бизнес перешел к его заместителю, мы тоже узнали не сразу. Как Филипп решил эту проблему, я не знаю по сей день, но киоски к нему вернулись, а о заместителе никто больше не слыхал. Впрочем, как и о президенте. Для любого президента в стране найдется хоть один лютый недоброжелатель. Позже в печати и докладах ученых фигурировало мнение, будто бы вселенские силы преподнесли человечеству урок, показав, как превратно может быть исполнено заветное. Так вот, не верьте, это клевета. Никто не извращал наше желание. Если желание было выполнимо, оно исполнялось самым наилучшим образом, насколько было возможно. Например, человек, пожелавший найти стабильную работу, отнюдь не становился пожизненным мусорщиком. Он стал менеджером крепкой фирмы и очень неплохо зарабатывает. Это мой брат. Надо сказать, известно немало случаев, когда желание не сбывалось, видимо, из-за огромного количества взаимных противоречий. Или же сбывалось так множественно и переменчиво, что назвать это исполнением было нельзя. Типичный пример – судьба всех фанатов, пожелавших, чтобы чемпионом стала их команда. Нельзя вселенским силам отказать и в чувстве юмора. Подтверждение этому – классический случай с больным шизофренией, который пожелал, чтобы погасло солнце и звезды, и тут же ослеп. Но это единичные и самые безобидные случаи. А вот распространенная мечта купить или получить отдельную квартиру обернулась трагедией для миллионов. В стране не было, да и не могло быть такого количества новых квартир. Кстати, вот еще одно подтверждение честного исполнения желаний. Все горожане, расплывчато пожелавшие квартиру, не стали владельцами сарая в неведомом поселке. Они получили именно такую квартиру, какую хотели. Другой вопрос, что стало с прежними обитателями? Вначале страну захлестнула лавина внезапных смертей с нелепыми завещаниями, затем появилась многомиллионная армия бомжей, уступивших квартиру по разным причинам. Но, конечно, больше всего проблем вызвало самое популярное желание – желание денег. Тот, кто по недальновидности брякнул конкретную сумму, в итоге остался ни с чем. И винить тут некого. Небывалая волна мировой инфляции за 3 дня превратила всех рублевых и долларовых миллионеров в нищих. Гораздо хитрее поступили те миллионы россиян, которые пожелали стать очень богатыми и состоятельными. Но поскольку количество благ в любой стране, а в нашей тем более, ограничено, общество резко раскололось на очень состоятельных и всех остальных, оказавшихся за гранью нищеты. Совсем плохо было с дальними регионами. Как это всегда у нас бывает, в столице о проблемах глубинки задумываются недостаточно. Никому не пришло в голову уточнить, когда же именно произойдет исполнение желаний. На практике оказалось, что желания для всех россиян исполнились ровно по московским курантам. Жители Поволжья, Сибири и Дальнего Востока встретили Новый год по местному времени на несколько часов раньше, а в момент удара кремлевских курантов буйно праздновали остаток ночи или уже спали. Если кто-то в этот момент загадывал желание, оно тоже исполнялось, но желания эти были простые и незамысловаты. Например, «хочу такие же туфельки», «эй, налейте кто-нибудь» или «чтоб ты сдох». Например, многие с неприятным удивлением узнали, что такое типунный язык. Поэтому первые дни возмущению регионов не было предела, а радикально настроенный «красный пояс» даже всерьез собирался брать столицу штурмом. Непонятно, правда, с какой целью.
счастью, этого не произошло. Возможно, именно благодаря миллионам граждан, загадавшим мир во всем мире. А когда выяснилось, что столица уже несколько дней штурмует сама себя так, что страшно выходить на улицу, регионы успокоились, поняв, что, как это всегда бывает, не только столичные радости, но и столичные беды прошли стороной. Конечно, по сравнению с волной нищеты, разбоя, беспредела и миллионов поломанных судеб, уже кажется пустяком то, что начало твориться на эстраде. Однако об этом я не могу не упомянуть. Ведь мы ругали нашу эстраду, верно? Какими словами мы называли бездарных на наш вкус певцов, актеров, журналистов, телеведущих? Поэтому все мы получили урок по заслугам. И еще долго вспоминали добрыми словами ненавистных прежде знаменитостей, которые все-таки были худо-бедно, но профессионалами. Мир еще не видел такого количества диких бездарностей, добившихся вдруг успеха. Это и неудивительно. При немыслимом количестве загаданных успехов, головокружительных карьер, призов, медалей и славы ни один человек в стране не стал умнее или талантливее. Разве кому-нибудь приходило в голову загадывать такие вещи в новогоднюю ночь? Прежние знаменитости никак не могли воспрепятствовать потокам новоявленных звезд. Они были полностью деморализованы и растоптаны внезапно навалившимися личными отношениями. Шутка ли? Ощутить вдруг взаимную любовь ко многим тысячам своих поклонников самого разного возраста и сексуальной ориентации. И одновременно стать мужем или женой сотни наиболее дотошных в своей формулировке. Причем это коснулось не только отечественных, но и практически всех зарубежных звезд. Им пришлось переехать в Россию и стать верными спутниками жизни многих простых россиян. Семейные путаницы коснулись не только знаменитостей, но и рядовых обаятельных граждан. Первые дни ЗАГСа работали круглосуточно. Процедура была упрощена до минуты и даже не требовала присутствия второй половины. Но и это не могло удовлетворить всех потребностей. И тогда на помощь пришло МЧС. Красные машины аварийных передвижных ЗАГСов еще долго колесили по стране, останавливаясь на каждый взмах паспортом. Спешное решение Госдумы от 1 января, узаконившее многоженство и многомужество, тоже не смогло толком разрешить всей путаницы, хотя ослабило многие противоречия. И лишь к концу года ситуация в стране начала стабилизироваться. Редко кто указал в своем желании продолжительность действия. Вскоре начали исчезать наиболее фантастические и противоречивые свершения. А за ними и многие другие. Уже к началу лета число президентов нашей страны сократилось с 4000 до нескольких сотен. На знаменитом майском съезде российских президентов самым толковым удалось скоординироваться и законодательно исключить из своих рядов наиболее тупых, неграмотных, страдающих слабоумием и старческим маразмом президентов. Ну а к следующему Новому году Совет полноправных президентов России насчитывал всего 12 человек, и это уже было вполне терпимо. Все 12, взявшись за руки, чтобы продемонстрировать единство, шеренгой вышли поздравить страну по всем телеканалам. К сожалению, а точнее к счастью, я так и не услышал, о чем они говорили. В этот миг, наконец, сработало мое желание. Надо сказать, что желание свое я загадал заранее, оно было нехитрым. Съездить летом с Оксанкой на Кубу. Не буду объяснять, почему именно туда, но была у меня давнишняя мечта. Поэтому во время боя курантов в ту роковую ночь я точно знал, чего хочу, и совсем не думал о Кубе. А думал я вот о чем. Как было бы любопытно поглядеть, что будет, если по стране и впрямь исполнятся все желания. Посмотреть и вернуться по времени обратно в этот самый момент. Но это была такая мимолетная мысль. Но когда летом нам так и не удалось съездить на Кубу, я понял, что есть надежда. И когда 12 президентов начали хором свое поздравление, я вдруг оказался не в компании сотрудников, где отмечал Новый год, а снова на той даче, с рюмкой в руках, как будто всего этого ужаса не было. Нависал над столом беззаботный Филипп,
тряс бокалом тесть, улыбалась Оксанка, били куранты, а на экране маячила старая цифра. И тогда я загадал желание. Я загадал, чтобы не было этого ужасного года, чтобы не было этой речи президента и не было никаких переговоров с высшими силами. А просто, чтобы в новом году все осталось как было. И чуть-чуть лучше. А все остальное мы уж как-нибудь сами уладим. Сами уладим.

0: свято соблюдать права и свободы всех живущих на земле, использовать вверенную мне власть исключительно во благо давших ее, ни одним словом, ни поступком своим не обмануть веры миллиардов граждан планеты Земля, избравших меня с тем, чтобы я нес это тяжелое и вместе с тем достойнейшее бремя. Приложить все свои усилия и способности, а если понадобится, то и отдать жизнь за всех вас, мои братья и сестры, за человечество, за его свободу и право на счастье и самоопределение. Клянусь, и да поможет мне Бог.
1: Пиццентайрес закончил свою инаугурационную речь и стоял на трибуне, высоко подняв голову и глядя в пронзительное голубое небо над стадионом. Его взгляд выражал предельную открытость и несгибаемую волю. Все человечество смотрело на него в этот момент, и он не хотел испортить

0: будущем. Они наперебой говорили, смеялись, поздравляли его, норовили пожать руку. У него возникло странное ощущение, что его жизнь закончилась. Что все уже позади, хотя он и не понимал. Фактически все только начинается. В нем умирал политик и рождался правитель. На какое-то время он позволил людской толпе закружить его, но потом красивая темнокожая Джесс Ли, секретарь его предвыборной кампании, в сопровождении чуть ли не взвода охранников, оттеснила обступивших его людей и, небрежно взяв его под руку, отвела в сторону полосатую тень трибун. «Пит, — сказала она, — с тобой хочет поговорить старина Джозеф».
1: «Почему так срочно?» — спросил президент Сент-Айрес. «Уже возникли какие-то проблемы?»
0: «Нет, просто ему не терпится побыстрее ввести тебя в курс дела, самому сбежать на площадке гольф-клуба, чтобы хоть под конец жизни наверстать упущенное». Джесс улыбнулась. «Боюсь, что процесс передачи полномочий займет больше времени, чем ему бы хотелось». И Сент-Айрес улыбнулся и обернулся к своему предшественнику, высокому сухощавому старику, подошедшему к ним пружинистой походкой. «Здравствуй, Джо!»
2: «Здравствуй, Пит. По-моему, я тебя уже где-то сегодня видел».
0: «Ах да, только что по телевизору», — старик хитро подмигнул.
2: «Ты знаешь, за что они выбрали именно тебя? Другого такого актера днем с огнем не сыщешь. Нет-нет, не смейся, я говорю совершенно серьезно. Все они в первую очередь обращают внимание именно на твое умение держаться. Уж о том, какие у тебя шансы стать для них хорошим правителем, они и догадаться не пробуют. Не принимай это только слишком уж на свой счет. Когда я в свое время дважды побеждал на выборах, я делал ставку на то же».
0: «Да уж, Джо», — Пит похлопал его по плечу, «ты был первым продержавшимся в этой упряжке так долго. Но, надеюсь, не последним».
2: «А знаешь, в первые месяцы президентства я мечтал о том, чтобы какой-нибудь маньяк поскорее покончил с этим безумием, пристрелив меня».
0: «И что же случилось потом?»
2: «Неужели ты не помнишь? На меня было совершено покушение».
0: «Ну да, конечно, тебе прострелили ногу».
2: «Задницу. Но из соображений пристойности было объявлено иначе. В забавном мире мы живем, не правда ли?»
0: «И вот когда я валялся на брюхе в больничной койке, то постепенно пришел к выводу, что все не так плохо, как могло бы быть. И после уже не позволял себе испытывать неудовольствие по поводу новых проблем мирового масштаба. Тем более, что мир этот, как мне представляется, не более чем огромная и не совсем удачная шутка».
1: Сент-Айрес нахмурился.
0: «Не очень подходящая позиция для человека, на которого возложена такая ответственность».
2: «Нет, не позиция. Всего лишь способ не сойти с ума, вот увидишь».
1: Старик повернулся к Джесс, отошедший на несколько шагов и с задумчивым видом перелистывавший свою записную книжку.
2: «Дорогая, вы не возражаете, если я на пару часов украду мистера президента?»
1: Мисс Ли вскинула голову и негодующе посмотрела на него.
0: «А вам известно, сколько мероприятий запланировано у президента на ближайшие 2 часа?»
2: «Ну что, я делаю это исключительно в интересах человечества. Поверьте, есть вещи первостепенной важности, о которых Питеру могу поведать только я один. И для всех нас будет лучше, если он узнает о них незамедлительно. Позвольте 2 джентльменам, утомленным сегодняшней суматохой, попросту попить где-нибудь пиво и поболтать о прекрасных дамах».
0: «Через 2 часа, Джесс, жди меня в штаб-квартире предвыборной кампании», — сказал Пит Сент-Айрес и пожал плечами. «Теперь всем нам придется привыкать к тому, что наше время принадлежит не только нам».
1: «А когда оно нам принадлежало?» — Пит улыбнулась Джесс.
0: Спустя 15 минут полета они высадились у дворцового комплекса Тадж-Махал.
2: «Если останется время, заодно познакомишься со своей новой резиденцией», — бросил ему Джо, выпрыгивая из флайера.
0: «И уж прости, но я смогу освободить его для тебя не раньше, чем послезавтра».
2: «Оказалось, что нужно упаковывать столько вещей для переезда. Кстати, не забывай, что ты больше не кандидат, завоевывавший симпатии избирателей, а самый настоящий президент. Сделай серьезное лицо».
1: Посадочные площадки до самого дворца стояли в 2 ряда гвардейцев, блестящих на солнце шлемах. Позади них, на почтительном расстоянии, волновалась толпа, сдерживаемая агентами президентской охраны в штатском. Люди выкрикивали приветствия, размахивали маленькими флажками с цветами его партии, толкались и наступали друг другу на ноги. Многие держали в руках видеокамеры. Пит шел впереди, экс-президент держался в шаге за ним.
2: «Джо, а ведь мы собирались всего лишь тихо попить пиво», — сказал Сент-Айрес, улыбаясь глазеющим на него людям. Ему не хотелось делать сегодня серьезное лицо. «Откуда этот торжественный

0: Секретный прием.
1: Ты недооцениваешь свою секретаршу. Не могла же она упустить такое событие, как первый визит президента во дворец. Кстати, теперь любой твой шаг будет обставляться с максимально возможной помпой. Народ должен почаще лицезреть своего правителя, чтобы не забыть, что им управляют. Ит не позволил себе обернуться, чтобы посмотреть на своего предшественника, но у него не было сомнений, что тот ухмыляется до ушей. Они поднялись по ступеням и зашли в огромный прохладный холл.
2: «Всегда удивлялся. Как ты мог жить в такой пещере?» – шепнул президент.
1: «А ведь ты не видел и малой доли президентских апартаментов. Некоторые помещения здесь скрыты под землей на сотни метров».
2: «Угу.
1: Выходит, ты все-таки не летучая мышь, а крот?»
3: «Червь! Просто жалкий червь, господин президент, сэр!» «Но теперь все это, слава богу, позади, и место червя по праву занял ты. Смеешься? Еще наплачешься».
1: Наконец они сумели отделаться от всех остальных, за исключением личной охраны. Зайдя в потайной коридор, они спустились на лифте глубоко под землю и теперь стояли в ярко освещенном тоннеле перед красивой резной дверью с надписью «Личные апартаменты», выполненной такой причудливой вязью, что Питцен Тайрес даже не смог сразу ее разобрать. Джо повернулся к охранникам.
4: «Джентльмены, можете нас оставить. Ступайте на ближайший пост и активируйте защиту. Все как обычно. Думаю, через час мы освободимся. Да, если Гарри доставит свою долгожданную сводку, сразу же сообщите мне, но самого его не пускайте дальше кофейного автомата в приемный. Даже если он начнет кричать про начало новой торсионной войны в Европе. Пускай сидит там и пьет кофе».
1: Когда бойцы скрылись за поворотом, Сентайрес поинтересовался.
5: «А я-то думал, что эти четверо с тобой никогда не расстаются».
4: «Верно. И даже спали они на коврике возле моей кровати. Только теперь они не будут расставаться с тобой. Но тут случай особый. Единственное исключение из правила. Скажи, ты хорошо осознаешь всю серьезность своего теперешнего положения?»
5: «Я слышал, что серьезность удел глупцов».
4: «Скажу проще. Ты готов вести себя как первый человек Земли? Готов задушить в себе страх, сомнения, нерешительность, пустые эмоции? Собираешься ли ты руководствоваться в своих поступках холодной логикой и ничем другим? Найдешь ли ты в себе силы взглянуть в глаза правде?»
5: «Мне странно слышать это от тебя, Джо», — задумчиво протянул Сентайрес. Что-то в путешественнике настораживало его.
4: «Я хочу, чтобы теперь для тебя не было ничего странного. Повторю для тебя то, что когда-то говорил своему сыну. Принимай все, как оно есть, и всегда помни, что это Господь создал наш мир во всех его проявлениях, а Господь не может ошибаться».
5: «Я не вполне понимаю, что ты хочешь мне сообщить, но, Джо, старина, ты ведь знаешь меня. Питцен Тайрес не способен дать слабину».
4: «Хорошо».
1: Взгляд экс-президента немного потеплел.
4: «Тогда добро пожаловать в наш клуб».
1: «Это ваш клуб?» — спросил Пит, указав на дверь.
4: «Да, заходи и сам все поймешь.
1: А я пока покурю здесь. И помни, что бы ни случилось, ты президент Земли, и в твоих руках жизни миллиардов». Сентайрес столкнул дверь и прошел в темный тоннель. Где-то журчала вода, где-то тихо переговаривались люди. Он пошарил по стенам, но не нашел, где включается свет. Тогда он на ощупь пошел по тоннелю, благо ему достаточно было немного развести руки, чтобы коснуться стен. «Не желаете ли фарш из свежего президента?» – подумалось ему. «Жаль, а то он уже зашел в мясорубку». Его глаза привыкли к темноте, и он различил на потолке тонкую зеленую нить световода, отвечающего путь. Он ускорил шаг. Голоса стали громче.
2: «Клуб. Наш клуб. Джентльмены играют в бильярд, у дальней стены пылает камин. На стене висят чьи-то рога, на паркетном полу лежат породистые мастифы и лениво выкусывают блох».
1: Тоннель кончился. Перед ним была металлическая дверь. Голоса доносились из-за нее.
4: «Проблемы на самом деле нет. Вообще, я склонен считать, что большинство ваших проблем вы выдумываете сами, чтобы приукрасить свою унылую жизнь, наверное.
5: Но все наши акции не дали сколько-нибудь значимого эффекта».
4: «Да.
1: Последний раз вы даже пробовали использовать химию. Гормональные препараты. Добавляли в пищу на протяжении 20 лет. Редкий спад в первое время и возвращение к исходной кривой роста впоследствии. Испытывали на территории большей части Азии и Южной Америки.
4: Это и не должно было повлиять на рождаемость. Вспомните крыс, наконец. Их совсем затравили ядами, но они становятся более живучими.
1: Что предлагаете вы?
4: Проблема налицо, и еще 20 лет на неудачные эксперименты у нас нет. Вы видели эти отчеты о голодных бунтах в южных провинциях Китая? Я видел, и этого достаточно. Действовать начнем прямо сейчас. Суть моего метода проста. Мы должны действовать не химией, а гораздо более мощным оружием – идеологией. Даю вам месяц на детальную разработку плана и еще 3 на его введение в действие.
1: Простите, но мне не совсем ясно, как идеология.
4: Вы что, специально надо мной издеваетесь? Я говорю про то, что если возникает перенаселенность, надо бороться с ее причиной. А причина не в биологической потребности к размножению, как вам это, наверное, представляется, а в общественных нормах, согласно которым каждая уважающая себя особь должна дать потомство. При таком положении даже импотенты от рождения будут от рожи из кожи вон лезть, чтобы пополнить количество голодных ртов. Теперь понятно, о чем я говорю? Сделайте репродуктивные акты непопулярными.
1: Боюсь, я зашел в тупик. Как же можно сделать непопулярной доминирующую мотивацию?
4: Вы что, изучали психологию?
1: У меня ученая степень.
4: Скомкайте и съешьте ее. Я не прошу вас уговорить людей прекратить половые сношения. Это невозможно. Я не собираюсь тратить огромные средства на противозачаточные средства. Это глупо. Я хочу одного. Чтобы вы сделали модными половые извращения. Чтобы они стали общественной нормой. Они, а не стандартная, так сказать, процедура воспроизводства. Теперь понятно?
2: Пит Сентайр столкнул дверь.
1: Что за балаган здесь творится? Я требую объяснений.
2: В комнате был полумрак. На огромном экране во всю дальнюю стену проецировалась карта со множеством пометок на незнакомом ему языке. В нескольких приземистых креслах, стоявших вокруг длинного изогнутого стола, сидели те, чьи разговор он только что слышал. Трое из них были людьми. Существо, чей голос раздавался последним, резко повернуло к нему вытянутую морду с четырьмя желтыми точками глаз и протянуло в его сторону короткую трубку, похожую на фонарик. Его кожа была темно-серой, почти черной, со странным серебристым отливом. В высоту оно достигало 3 метра, даже развалившись в кресле. Из трубки раздался голос.
4: «Это еще кто такой?»
2: «Президент планеты Земля, а вы что?»
4: «Так это тебя они избрали сегодня. Очень приятно. Надеюсь, мы сработаемся. На колени, раб!»

0: На 15-м году своего правления Цатуга IV, император Курамона, сидел в тайном чертоге своего запретного дворца в прекрасном городе Чингуне. Он играл в сахи со своим закадычным другом Рейро Нищим. Одни фигуры были вырезаны из цельных изумрудов, другие из цельных рубинов, а квадраты доски сделаны из оникса и золота. На многочисленных полках и столиках в комнате стояли маленькие статуэтки и прочие безделушки. Здесь были также самые разные шарики для игры из золота и серебра, из слоновой кости и черного дерева, фарфоровые, оловянные, яшмовые, нефритовые, из хризопразы и халцедона. В шелковом халате, расшитом серебряными лилиями и золотыми лотосами, Цотуга восседал на кресле красного дерева, подлокотники которого были вырезаны в форме драконов. Глаза чудовищ сияли подлинными бриллиантами. Час назад император принял ванну, был умощен благовониями, но, несмотря на это и явно удачную игру, все же не выглядел довольным.
1: «Твоя беда в том, дружище», — заметил Рейро Нищий, «что в отсутствии реальных опасностей, которые могли бы вызывать беспокойство, ты придумываешь воображаемые».
0: Император не опровергал его. Тайный чертог для того и существовал, чтобы могущественный властитель мог общаться со своим приятелем, а тот с ним, как простые смертные, без удушающего дворцового подобострастия. Не случайно приятель императора Рейро был нищим. Ведь у нищего нет резона интриговать против императора или пытаться убить его, чтобы завладеть троном. Цотуга был опытным правителем, но милостивым его не решился бы назвать никто. При этом он не отличался большим умом, и именно потому временами на него находили приступы ярости. В таких случаях он подвергал страшным карам своих приближенных. Затем, придя в себя, Цотуга раскаивался, иногда даже назначал содержание семьям неправедно загубленных. Он искренне пытался быть справедливым, но для этого ему не хватало самоконтроля и объективности. Рейро давно приятельствовал с императором. Хотя нищий был совершенно равнодушен к искусству, если не считать случаев, когда представлялась возможность стянуть и продать какую-нибудь изящную вещицу, он с удовольствием выслушивал бесконечные рассказы императора о своей коллекции, наслаждаясь роскошной дворцовой едой. За время дружбы с императором Рейро уже заработал 20 фунтов. «Да неужели?» — воскликнул император. «Тебе хорошо говорить. Ведь не тебя по ночам навещает призрак собственного отца, угрожая страшными карами». Рейро пожал плечами.
1: «Ты знал, на что идешь, когда решился отравить старика? Это входит в правила игры, дружище. За то, что ты приобрел, я бы охотно перенес сколько хочешь ночных кошмаров. А как выглядит старый Херио в твоих видениях?»
0: «Все тем же гнусным тираном. Я просто вынужден был умертвить его, ты знаешь, потому что иначе он бы развалил империю. Но не вздумай распускать язык.
1: Все, что я слышу от тебя, не выходит за пределы этих стен. Но если ты думаешь, что о судьбе Херио никто не знает, то обманываешь себя».
0: «Я полагаю, об этом догадываются. Хотя в случае смерти правителя всегда подозревают, что дело нечисто. Как говорил Дохай, для робкой птички любая ветка змея». «Но», — продолжал император, — «это не решило моих проблем. Я ношу под одеждой кольчугу, я сплю на матрасе, который плавает в пруду из ртути. Я перестал посещать своих женщин, потому что, когда я лежу в их объятиях, любой заговорщик может подкраться и заколоть меня кинжалом. Должен тебе сказать, императрице не по вкусу этого сдержания. Но все же угрозами и пророчествами Херио нельзя пренебрегать. Этот дурак Козима ничего не делает, только заклинает и воскуряет благовоние, что, возможно, прогоняет демонов, но не может затупить сталь в руках недругов людей. Что ты мне посоветуешь, нищенская с ума?» Рейро поскреб в затылке.
1: «Есть один старый колдун по имени Аджендра, темнокожий, с носом, похожим на клюв, и круглыми глазами. Он недавно прибыл в Чингун из Малвана. Аджендра зарабатывает на скудное пропитание тем, что продает приворотные зелья, а также, погрузившись в транс, отыскивает пропавшие драгоценности и прочую ерунду. Он утверждает, что у него есть магическое оружие такой мощи, что против него никто не сможет устоять».
0: «Что это за оружие?»
1: «Он не говорил».
0: «Если оно так могущественно, почему он не царь?»
1: «Как же он может сделаться правителем?
0: Аджендра слишком стар, чтобы вести войска в битву. Кроме того, святой орден, к которому он принадлежит, молванские мудрецы называют себя святыми, да только все они мошенники, запрещает применять оружие иначе, как для самообороны.
1: Кто-нибудь видел это оружие?
0: Нет, дружище, но ходят слухи, что Аджендра пользовался им.
1: Да? И что же?
0: Ты знаешь соглядатая Нанку?
1: Император сдвинул брови. Прошел слух, что этот человек исчез. Говорят, дурная компания, за которой он следил, узнала, кто он, и разделалась с ним.
0: Нищий хмыкнул. Близко, да не в яблочко. Этот Нанка был отъявленным мерзавцем. Он зарабатывал на жизнь, донося о кражах и вымогательствах. Он заявился в хижину Аджендры с простым и здравым намерением свернуть старику шею и завладеть его пресловутым оружием.
1: Ну и?
0: Нанка оттуда не вышел. Патрульный полицейский застал Аджендру сидящим со скрещенными ногами в медитации и не обнаружил ни следа бывшего соглядатая. Поскольку Нанка был здоров, как бык, а лачушка крохотная, труп там спрятать негде. Как говорят, тот, кто роет яму другому, рано или поздно сам в нее попадет.
1: Да, покачал головой Цотуга. Надо будет навести справки. Ладно, на сегодня хватит. Я должен показать тебе свое новое приобретение. Рейро, издав неслышный стон, приготовился к длительному рассказу об истории необычайной ценности какой-нибудь безделушки. Однако мысль о дворцовой кухне поддерживала его дух.
0: «Куда же я подевал эту штуку?» — спросил себя Цотуга, обмахивая лоб сложенным веером. «Какую именно, дружище?» — поинтересовался нищий. «Это топазовая статуэтка богини Амарашупи времен династии Джамбон». Ох, пусть мои кишки покроются язвами. Я становлюсь все более рассеянным день ото дня. Хорошо, что хоть твоя голова всегда при тебе. Как говаривал мудрый Ашузири, надежда — обманщица, разум — путаник, память — предательница. Я точно знаю, бормотал император, что поставил ее на самое видное место. А теперь не могу припомнить, что это было за место. В запретном дворце, наверное, 10 тысяч таких мест, сказал Рейро. Пожалуй, есть свои преимущества и у бедняка. Когда имеешь мало, не приходится задумываться, где что искать.
1: Ты чуть не уговорил меня. Я горю желанием поменяться с тобой местами, да долг не позволяет.
0: А, черт, куда же подевалась эта чепуховина? Ладно, давай лучше сыграем еще разок.
1: Ты играешь красными, я зелеными.

0: Два дня спустя император Цутуга сидел в тронном зале в парадном облачении, которое довершала высокая корона. Этот головной убор, украшенный павлиньими перьями и драгоценными камнями, весил не меньше 10 фунтов. В нем даже было секретное отделение. Из-за тяжести короны Цутуга, когда мог, избегал надевать ее. Привратник ввел Аджендру. Молванский колдун шел, опираясь на посох. Это был высокий, худой, согбенный старик с белой бородой. Все остальное — лицо цвета красного дерева, грязный тюрбан в форме луковицы, неопрятные одежды и босые ноги — было коричневым. Темная фигура резко контрастировала с золотом, пурпуром, зеленью и синевой торжественного зала. Надтреснутым голосом, выговаривая курамунские слова с акцентом, Аджендра произнес официальное приветствие.
1: «Жалкий червь покорно склоняется перед твоим неописуемым величием». И мудрец принялся медленно, с трудом опускаться на колени.
2: Император сказал: «Из уважения к твоим годам, старик, я разрешаю тебе не падать ниц. Просто расскажи нам о своем непобедимом оружии». И жестом приказал ему подняться.
1: «Ваше императорское величество слишком добры к недостойному. Посмотрите сюда».
2: Из рваного рукава молванец достал большой расписной веер. Как и все присутствующие, Аджендра не смотрел в лицо императору, поскольку считалось, что тот, кто взглянет на правителя, будет ослеплен его величием и славой.
1: «Этот веер, — продолжал Аджендра, — был сделан для царя островов Гволинга, известным мудрецом Цунджингом. В силу многих случайностей, перечислением которых я не буду утомлять ваше императорское величество, он попал в недостойные руки вашего покорного слуги».
2: «По виду веер не отличается от любого другого. В чем же его сила?» – спросил император.
1: «Все очень просто, высочайший. Любое живое существо, если махнуть на него веером, исчезает».
2: «О!» – воскликнул император. «Так вот какая участь постигла Нанку». Вид у Аджендры был самый невинный.
1: «Мерзкий червяк не понимает слов вашего божественного величества».
2: «Неважно, куда же деваются жертвы?»
1: «По одной теории моей философской школы, они переносятся в некое высшее измерение. Согласно другой, распадаются на составляющие их атомы, которые, однако, сохраняют взаимные связи, так что по сигналу могут снова воссоединиться».
2: «Ты хочешь сказать, что можно отменить действие веера и вернуть пропавших?»
1: «Да, сверхвеликий государь. Нужно сложенным веером стукнуть себя по запястьям и по лбу в соответствии с простым кодом, и оп, пропавший уже перед вами. Не желает ли ваше величество убедиться воочию, как действует веер?» «Никакой опасности для испытуемого не будет, поскольку жалкий червь может моментально вернуть его».
2: «Прекрасно, добрый мудрец. Только будь осторожен и не махни на нас. Кого ты предлагаешь для пробы?» Аджендра оглядел тронный зал. Среди привратников, стражников и чиновников началось движение. Свет мерцал и переливался на позолоченных доспехах и шелковых одеждах, так как каждый стремился спрятаться за колонну или за другого придворного. «Но кто вызовется добровольцем?» – спросил император. «Ты, Дзакусан». Первый министр упал ниц перед троном.
3: «Великий император, здравствуй вечно! Твой погрязший в пороках слуга в последнее время слаб здоровьем. К тому же у него 9 детишек, которых надо вырастить. Он униженно просит своего господина извинить его».
2: На тот же вопрос другие придворные лепетали нечто подобное. Наконец подал голос Аджендра.
1: «Если мне будет позволено дать совет вашему великолепию, может быть, лучше сначала опробовать веер на каком-нибудь животном, скажем, на кошке или собаке».
2: «О!» – воскликнул Цутуга. «Замечательно. Нам известно такое животное. Суракай, принеси сюда эту поганую собачонку, принадлежащую императрице. Это маленькое лающее чудовище». Посланный тут же унесся из зала на роликовых коньках. Вскоре он вернулся с маленькой мохнатой белой собачкой, которая лаяла, не переставая. «Начинай», — повелел император.
1: «Недостойный слушает тебя и повинуется», — ответила Джендра, раскрывая веер. Лай собачонки оборвался, как только волна воздуха от веера донеслась до нее. Суракай сжимал в руках пустой поводок. Придворные зашептались.
4: «Клянусь небесными чиновниками!» — воскликнул император. «Это впечатляет! Теперь верни собачонку и страшись, если это у тебя не получится. Императрица не допустит, чтобы ее любимица осталась в другом измерении».
2: А Джендра добыл из другого рукава маленький томик и начал перелистывать страницы. Затем он поднес к глазу лупу.
1: «Вот», — сказал он, — «собак. Два раза по левому, три раза по правому, один раз по голове».
2: А Джендра, держа сложенный веер в правой руке, дважды легко хлопнул себя по левому запястью, потом переложил веер в левую руку и хлопнул по правому запястью, затем один раз по лбу. В ту же секунду собака появилась. Не переставая лаять, она подбежала к трону и спряталась под ним.
4: «Прекрасно», — молвил император. «Оставим животное в покое».
1: «А это что, сборник шифров?»
5: «Да, великий государь. В книге перечислены все живые существа, которые подчиняются силе веера».
1: «Ну, давайте переспробуем его на человеке. Каком-нибудь никчемном. Мишухо, нет ли у нас приговоренного преступника?»
6: «Здравствуй, вечно несравненный», — произнес министр юстиции. «У нас есть убийца, которому завтра должны отрубить голову. Привести его!»
2: Преступника привели, а Джендра движением веера заставил его исчезнуть, а затем вернул.
6: «Ну и дела», — сказал убийца. «Твоего презренного раба подвергли какому-то ужасному заклятию».
1: «Где ты оказался, когда исчез?» — спросил император.
6: «А я и не знал, что исчезал, великий император», — ответил убийца. «Я почувствовал головокружение и чуть было не потерял сознание на какой-то момент, а потом очутился снова здесь, в запретном дворце».
2: «Ты исчезал на самом деле». «Мишуха, принимая во внимание услуги, которые этот заключенный оказал государству, замени смертную казнь 25 ударами плетью и освободи несчастного».
1: «Ну, доктора Джендра, я весь внимание, о повелитель мира».
2: «Какова сила твоего веера? Если у него срок годности, может быть, он нуждается в подзарядке?»
1: «Нет, благородный государь. Во всяком случае, его сила не уменьшилась за столетия с тех пор, как Цунджинг сделал его».
2: «Действует ли он на большое животное, скажем, на лошадь или слона?»
1: «Не только. Когда внук царя Гволинга, для которого и был создан веер, царевич Вангер, как-то встретил дракона на острове Баншоу, он смел чудовище с лица земли тремя сильными взмахами».
2: «Хм. Значит, веер довольно мощный. Теперь, мой добрый Джендра, я полагаю, тебе следует вернуть назад соглядатая Нанку, на котором ты испытал свое искусство несколько дней назад».
0: Молванец бросил взгляд на лицо императора. Придворные зашептались, видя явное нарушение этикета, но Цотуга, казалось, ничего не заметил. Мудрец был, очевидно, удовлетворен тем, что правителю известно об этом исчезновении. Он принялся перелистывать книгу, пока не дошел до слова «соглядатай». Затем хлопнул себя 4 раза по левому запястью и 2 раза по лбу. Появился высокий, дородный человек в нищенских лохмотьях. Нанка все еще был на роликовых коньках, на которых вкатился в хижину от Джендры. Он не был готов к появлению во дворце, ноги его подгибались, он поскользнулся и упал на мраморный пол из красных, белых и черных квадратов. Император захохотал, придворные позволили слегка улыбнуться. Когда соглядатый, весь красный от ярости и удивления, поднялся на ноги, Цотуга сказал:
7: «Мишуха, дай ему 10 плетей за попытку ограбления. Скажи ему, что в другой раз он может расстаться с головой или будет брошен в кипящее масло. Убери его отсюда. Теперь, о достойный мудрец, скажи, сколько ты хочешь за это волшебное устройство и за книгу шифров к нему?»
1: 10 000 золотых драконов», — ответила Джендра, «и сопровождение до границ моей страны».
0: «Ого! Не многовато ли для святого и аскета?»
1: «Я прошу не для себя ничтожного», — молвил молванец.
8: Я собираюсь построить храм моим возлюбленным богам в родной деревне. Там я проведу остаток дней в медитации о высших сущностях».
0: «Похвальное намерение», — заметил Цотуга. «Пусть оно исполнится. Чингуту, обеспечь доктору Аджендри надежный эскорт в Малван. Пусть сопровождающие получат грамоту от царя царей, удостоверяющую, что они благополучно доставили Аджендру и не убили его ради золота».
9: «Твой жалкий слуга слушает и повинуется», — ответил военный.

0: Весь следующий месяц дела во дворе шли благополучно. Император сдерживал свой нрав. Зная о волшебном веере, которым теперь владел вспыльчивый монарх, никто не осмеливался сердить его. Даже императрица Насако, хотя и злилась, что ее муж так бессердечно обошелся с ее любимицей, держала острый язычок за зубами. Сотуга вспомнил, что где-то была спрятана статуэтка Амарашупи. Без труда нашел ее и какое-то время был почти счастлив. Но, как давным-давно во времена династии Джамбон говорил философ Дохай, все проходит. Настал день, когда министр финансов Яэбу попытался рассказать Сотуге, как действует это чудесное новое изобретение – бумажные деньги. Император настойчиво требовал объяснить, почему нельзя просто отменить все налоги, чтобы людям жилось полегче, и платить по государственным счетам только что напечатанными банкнотами. Сотуга пребывал в раздражении, потому что накануне еще одна из его драгоценных безделушек затерялась.
1: «Ваше небесное величество!» – принялся причитать Яэбу. «Это уже пытались проделать в Гволинге полвека назад. Ценность бумажных денег свелась к нулю. Ни один человек не стал торговать, поскольку никто не хотел получать ничем не обеспеченные банкноты. Они снова были вынуждены вернуться к меновой торговле».
2: «Мы считаем, что несколько голов, насаженных на шесты, поправят такое положение», – грозно изрек Сотуга.
3: «Царь Гволинга уже пробовал это средство», — ответил Яэбу. «Но ничего не добился. Рынок оставался пустым, горожане начали голодать».
0: По мере того, как дискуссия продолжалась, император, который имел весьма слабое понятие об экономике, все больше раздражался и терял терпение. Не обращая на это внимания, Яэбу продолжил приводить доказательства. В конце концов, император вспылил.
2: «Да поразит огонь твою задницу, Яэбу! Мы покажем тебе, как все время повторять своему повелителю. Нет, однако, и невозможно. Вон отсюда, любезный!»
0: Сотуга неожиданно выхватил веер, раскрыл его и махнул на Яэбу. Министр исчез. «Да», — задумался Сотуга. «Эта штука и вправду действует. Теперь нужно вернуть Яэбу. Я ведь на самом деле не собирался уничтожать этого достойного человека. Просто он раздражал меня бесконечными «если», «но», «нельзя». Ну-ка посмотрим, куда же я дел книгу шифров. Помнится, я спрятал ее в особом месте, чтобы при случае сразу найти. Ну где это место?» Сначала император заглянул в широкие рукава расшитого шелком халата, которые в Курамоне служили вместо карманов. Там книги не оказалось. Затем император встал со своего делового трона и отправился в императорский гардероб, где висело на вешалках больше 100 халатов. Шелковые халаты для официальных случаев, тонкие на теплое время года и стеганые на зиму. Окрашенные валы, изумрудные, шафрановый, голубой, кремовый, фиолетовый и все другие цвета, которые только были в распоряжении красильщиков. Сотуга шел вдоль одежды, ощупывая рукава каждого. За ним следовал хранитель императорского гардероба, приговаривая:
4: «О, божественный властитель, позволь твоему недостойному слуге избавить тебя от столь низкого занятия».
2: «Нет, мой добрый Шакатаби», — отвечал Сотуга, — «мы никому не можем доверить эту работу».
0: Сотуга прошел вдоль всего ряда халатов, старательно провернув каждый из них. Затем он начал искать по всему запретному дворцу, выворачивая ящики письменных столов и комодов, перебирая полки с бумагами и требуя, чтобы ему подали ключи от сундуков и сейфов. Спустя несколько часов усталость вынудила императора прекратить поиски. Упав на резное кресло в тайном чертоге, он ударил в гонг. Когда в комнату прибежали слуги, император объявил:
2: «Мы, Сотуга IV, обещаем в награду 100 золотых драконов тому, кто найдет пропавшую книгу шифров для вашего чудодейственного веера».
0: Весь этот день в запретном дворце шли лихорадочные поиски. Десятки слуг в войлочных тапочках сновали вокруг, открывая все дверцы, шаря во всех ящиках, перебирая и разглядывая каждую вещь. Наступила ночь, но книга не была найдена.
2: «Проклятье!» – пробормотал Сотуга. «Бедному Яэбу конец, если не найдется эта мерзкая книга. Да и с веером впредь надо быть поосторожнее».
0: Наступила весна, все во дворце шло своим чередом. Однажды Сотуга катался на роликовых коньках по дорожкам дворцового сада вместе с военным министром Чингиту. Император упрекал Чингиту в недавнем поражении, которое курамонские войска потерпели от степных кочевников. Министр приводил оправдания, которые Цутуга посчитал лживыми. И тут император вновь вышел из себя.
2: «Подлинная причина, — рявкнул император, — в том, что твой двоюродный брат, генерал-квартирмейстер, брал взятки, а на важные посты назначал своих никчемных родственников, поэтому наши воины были плохо вооружены. И ты знал об этом? Так вот же тебе!»
0: Взмах веера, и Чингиту исчез. Таким же образом вскоре испарился первый министр Дзакусан. Вскоре отсутствие министров стало ощущаться. Цутуга не мог самолично надзирать за сотнями чиновников обезглавленных министерств. Государственные служащие все больше погрязли в распрях, безделье, кумовстве и казнократстве. Дела в Курамоне шли плохо из-за инфляции, вызванной тем, что Цутуга ввел в обращение бумажные деньги. В правительстве началась неразбериха.
4: «Вам нужно что-нибудь придумать, государь», — сказала императрица Насако. «Не то пираты с архипелага Гволинки и эти степные разбойники разделят Курамон на кусочки, как апельсин».
2: «Но что же во имя 57 главных божеств я могу сделать?» — воскликнул Цутуга. «Черт возьми, если бы у меня была книга шифров, я смог бы вернуть Яэбу, и он привел бы все в порядок. И финансы, и политику.
4: Забудьте об этой книге. На вашем месте я бы сожгла чудодейственный веер, пока он не принес еще больших неприятностей».
1: «Ты сошла с ума, женщина. Ни за что».
0: Насако вздохнула.
4: «Как говорил мудрец Цзуико, тому, кто использует тигра как сторожевую собаку, чтобы охранять свои богатства, вскоре не будут нужны ни богатство, ни сторожевая собака. Во всяком случае, назначьте нового первого министра, чтобы он разобрался в этом хаосе».
2: «Я просмотрел список возможных кандидатур, но всех отверг. Один связан с людьми, пытавшимися убить меня 9 лет назад. Другого обвиняют во взяточничестве, хотя прямых доказательств не имеется. Третий слаб здоровьем».
4: «Есть ли в вашем списке Замбен из Джомпеи?»
2: «Первый раз слышу это имя. А кто он?»
4: «Главный надзиратель за дорогами и мостами в провинции Нефритовых гор. Говорят, он прекрасно умеет управляться с людьми».
2: «Как ты о нем узнала?» – подозрительно спросил император.
4: «Он двоюродный брат моей первой придворной дамы. Она уже давно превозносит его достоинство. Я особенно не прислушивалась к ее ходатайствам, зная, что государь не любит, чтобы мои придворные использовали свое положение в интересах собственной родни. Но в вашем теперешнем затруднительном положении вы могли бы хотя бы посмотреть на него».
2: «Прекрасно. Пусть его покажут».
0: Таким образом, Замбен из Джомпеи стал первым министром. Бывший надзиратель за дорогами и мостами был лет на 10 моложе императора. Красивый, веселый, очаровательный и беззаботный, он скоро сделался популярным при дворе, если, конечно, не считать тех, кто возненавидел нового фаворита. Цутуга, правда, уличал Замбена в легкомыслии и говорил, что тот с недостаточным уважением относится к тонкостям дворцового этикета. Но Замбен проявил себя как способный администратор, и вскоре государственная машина заработала без сбоев. Однако, как говорится, самая плохая крыша во всей деревне у кровельщика. Император не подозревал, что Замбен и императрица Насако были тайными любовниками. Впрочем, они стали ими еще до его возвышения. Прежде обстоятельства препятствовали удовлетворению их страсти. Они могли лишь изредка встречаться в одном из летних павильонов Насако на холмах. В запретном дворце встречаться стало еще труднее. Дворец кишел слугами, которые мгновенно разнесли бы сплетни. Влюбленные парочки приходилось прибегать к военным хитростям. Как-то раз Насако объявила, что удаляется одна в летний дом, чтобы сочинить поэму. Ко всему прочему, Замбен неплохо писал стихи, он заранее сочинил за нее поэму, а затем спрятался в летнем доме, дожидаясь ее прибытия.
4: «Этого стоило так долго ждать», — сказала императрица, надевая одежды. «Толстый дурак Цутуга уже год не прикасался ко мне, а для женщины с горячей кровью вроде меня необходимо часто подбрасывать дрова в огонь. Представляешь, он даже не посещает своих хорошеньких молоденьких любовниц, хотя ему нет еще и 50.
0: «Почему? Он до времени одряхлел?»
4: «Нет, просто боится, что его убьют.
3: Какое-то время он пробовал заниматься этим сидя, чтобы иметь возможность оглядываться в поисках возможных убийц. Но с тех пор, как он не расстается с кольчугой, любовные занятия с ним никому не доставляют радости. И он отказался от них совсем.
0: Разумеется, мысль об ударе кинжалом в спину угнетает не только дух мужчины. Но если, да хранят императора боги, что-нибудь все-таки случится с его небесным величеством...
3: «Каким образом?» – спросила Насако. «Никакой убийца не посмеет и приблизиться к нему, пока у него есть веер».
0: «Куда он прячет его на ночь?»
3: «Под подушку. И спит, сжимая сокровище в руке. Надо быть по меньшей мере крылатым демоном, чтобы добраться до него, когда он плавает на матрасе по пруду из ртути».
0: «Против стрелы из далеко бьющего арбалета или выстрела веер бессилен?»
3: «Нет, императора слишком хорошо стерегут, чтобы стрелок мог подобраться достаточно близко. К тому же он спит, не снимая кольчуги».
0: «Ладно, поглядим», — сказал Замбен.
3: «Тем временем, Нако, любовь моя, не повторить ли нам?»
0: «Ты несравненный любовник!» — воскликнул Насако, сбрасывая одежды, в которые только что облачилась. Последующие два месяца при дворе отметили, что Замбен снискал подлинное расположение императора. Он действовал так ловко, что вытеснил Рейру нищего и сам сделался закадычным другом властителя. Замбен даже занялся историей искусств, чтобы восхищаться любимыми безделушками Цотуги со знанием дела. Недоброжелатели фаворита ворчали, что дружба с министром – это попрание закона. «Это нарушает мистическое равновесие пяти элементов. К тому же у Замбена могут появиться узурпаторские настроения, а эта дружба дает ему возможность осуществить их». Но никто не рискнул бы обсудить эту тему со вспыльчивым Цотугой. Придворные только пожимали плечами и говорили: «В конце концов, предупредить его – долг императрицы. А если она этого не может, то и мы подавно». Замбен, не переставая улыбаться, умело руководил правительством в течение дня и приятельствовал с императором по вечерам. Наконец, возможность представилась. Сражаясь с Замбеном в Сахе, император поигрывал веером. Замбен уронил фигуру слона на пол, и фигурка закатилась под стол. «Давай я достану», — сказал император. «Мне ближе». Пока Цотуга шарил под столом, у него упал веер. Когда он выпрямился, держа в руках фигурку, Замбен протянул ему веер. Цотуга мгновенно выхватил магический предмет из рук министра. «Прости мою грубость», — извинился император, «но я вынужден не выпускать веер из рук. Глупо, что я не положил его, когда полез за твоим слоном. Сейчас твой ход». Несколько дней спустя в летнем доме императрица Насако спросила Замбена: «Ты заполучил его?» «Да», — ответил Замбен. «Подсунуть дубликат оказалось делом нетрудным».
3: «Тогда чего же ты дожидаешься? Смахни этого старого жирного дурака с лица земли!»
0: «Тихо, моя радость. Я должен быть уверен в поддержке своих сторонников. Как говорится, тот, кто съест тыкву в один присест, поплатится за обжорство. Кроме того, меня мучают сомнения».
3: «Фи! Неужели ты храбрец только в постели, а когда ходит до мечей, трус?»
0: «Нет, я просто осторожен. Стараюсь не гневить богов и не глотать кусок, который мне не проживать. Поэтому я применю веер, только если кто-нибудь попробует причинить мне зло. Зная твоего царственного супруга, я уверен, что скоро он заставит меня прибегнуть к защите».

0: Настал вечер, когда Замбен, до того не отличавшийся особым искусством играть в сахи, неожиданно выиграл у императора 5 ходами. Цо туго затрясся от гнева. Я покажу тебе, как смеяться над императором. Он из этого мира. Император выхватил веер и махнул им, но Замбен не исчез. Цо туго махнул еще раз. «Боги, неужели он потерял силу?» – вопросил Цо туго. «Или это не настоящий?» Он не докончил фразы, потому что Замбен, раскрыв подлинный чудодейственный веер, махнул им на императора. Несколько позже он объяснял императрице. «Я знал, когда он обнаружит, что веер не действует, то начнет подозревать подмену. Поэтому ничего не оставалось, кроме как впустить в ход оригинал. Что же мы скажем придворным и всему народу?»
1: «Я все продумал. Мы представим дело так, что разморенный жарой он в рассеянности махнул веером на самого себя».
0: «Ты думаешь, это сойдет?»
1: «Не знаю.
0: Но кто отважится проверять, так ли это? Во всяком случае, надеюсь, что после недолгого траура ты выполнишь свою часть договора».
2: «С большой охотой, любовь моя».
0: Вот так и получилось, что вдовствующая императрица вышла замуж за Замбена из Джунпэй после того, как он по ее приказу отправил в небытие двух своих предыдущих жен. Министр носил теперь официальный титул императора, хотя и не обладал всей полнотой императорской власти. Формально он был консортом при вдовствующей императрице и опекуном и регентом ее наследника. Что же касается времен, когда 14-летний царевич Вакамба достигнет совершеннолетия, о них Замбен не беспокоился. Он был уверен, что, как бы там ни было, сумеет очаровать юного императора и сохранить свою власть и привилегии. Он подумывал о том, чтобы убить принца, но довольно скоро отказался от этого плана. Побоялся, что Насаку в отместку убьет его самого, ведь она значительно превосходила его по числу сторонников. Перед ним стояла довольно сложная задача сохранять с ней добрые отношения. Императрица была разочарована, обнаружив, что ее новообретенный муж вовсе не вечно жаждущий страсти фавн, а честолюбивый политик, настолько поглощенный дворцовыми интригами, тонкостями управления и религиозными обрядами, что у него оставалось весьма немного времени и сил, чтобы подкидывать дров в ее огонь. На упреки молодой супруги он ответил, что ему в голову пришла новая идея.
2: «Что это за идея?» – требовательно спросила она.
0: «Больше, — ответил он, — я не потрачу и минуты на поиски книги шифров. Вместо этого я займусь реконструированием шифра методом проб и ошибок».
2: «Каким образом?»
0: «Я стану пробовать различные комбинации похлопывания веером и записывать результат. За столетия, пока существует этот веер, с его помощью наверняка были отправлены в небытие сотни разных существ». На следующий день Замбен в сопровождении 6 тяжело вооруженных дворцовых стражников сидел в тронном зале, где не было больше никого, кроме двух секретарей. Замбен хлопнул себя по левому запястью один раз. На полу перед ним появился нищий. Нищий вскрикнул от ужаса и упал без чувств. Когда же он пришел в себя, то выяснилось, что его отправили в небытие больше 100 лет назад в одной рыбацкой деревушке на берегу океана. Попрошайка был потрясен, внезапно оказавшись во дворце. Замбен скомандовал: «Пишите. Один хлопок по левому запястью, нищий. Дайте ему золотой и выведите отсюда». Два хлопка по левому запястью вернули к жизни свинопас, и это тоже было зафиксировано. В течение дня были возвращены из иного измерения самые разные люди. Однажды появился рыкающий леопард. Два стражника бросились на него, но он прыгнул в открытое окно и был таков. Некоторые комбинации похлопывания не давали никаких результатов. Либо они не были связаны с какими-то определенными видами жертв, либо таких существ никогда не касались чары веера. «Пока все в порядке», — сказал Замбен императрице вечером того же дня.
2: «А что, если твои опыты вернут сюда Цо туго?»
1: «Клянусь 57 главными божествами, я об этом не подумал, но я полагаю, что для возвращения императора необходима сложная комбинация многих похлопываний. Да если я его и увижу, то немедленно отошлю назад».
2: «Берегись. Я уверена, что рано или поздно веер принесет зло тому, кто им пользуется».
0: «Не бойся, я буду осторожен». На следующий день эксперименты возобновились. Секретари продолжали составлять список, куда входило все большее число формул. Три удара по левому запястью, потом по правому и по лбу вернули пропавшего министра финансов. Яэбу пребывал в страшном потрясении. Следом за Яэбу появились осел и ткач. Когда осла поймали и вывели из дворца, ткача успокоили и дав денег отослали домой, Замбен хлопнул три раза по левому и по правому запястью и четыре раза по лбу. Послышался шум воздуха, и в зале, заняв большую его часть, появился дракон. Замбен, у которого от страха отвисла челюсть, словно прирос к трону. Дракон взревел, и стражники бросились на утек, грохоча доспехами. У Замбена в мозгу мелькнуло воспоминание о некогда слышанной истории. Несколько столетий назад Веер спас царевича Гволинга Вангера дракона на острове Баншоу. Наверное, это и есть тот монстр. Замбен принялся разворачивать Веер, но от изумления и страха опоздал на несколько секунд. Мощная чешуйчатая голова броском устремилась вниз. Челюсти со стуком сомкнулись. Единственным человеком, который оставался в зале, был один из секретарей, спрятавшийся за троном. Он услышал один единственный крик. Затем дракон стал протискиваться в окно, ломая оконную раму, и так как отверстие все равно было недостаточно велико, сокрушил довольно большую часть стены. Писец выглянул из-за трона и увидел чешуйчатый хвост, исчезающий в рваной дыре. В тронном зале облаком стояла кирпичная и гипсовая пыль. Яэбу и Насако стали сорегентами. Лишившись мужа, похотливая вздовствующая императрица завела шашни с красавчиком-конюхом. Яэбу, человек скромного происхождения, не стремился к любовной связи с императрицей и довольствовался тем, что стал первым министром. Он управлял империей несколько неуверенно и не очень ловко, но не безуспешно. Поскольку в государстве не было императора, хотя бы и номинального, решено было возвести на трон царевича Вакамбу. После церемонии, длившейся целый день, юноша медленно снял с себя украшенную перьями корону. «Ну и тяжелое», — устало сказал он и ткнул кулаком в царственный атрибут. Яэбу беспокойно засуетился вокруг, приговаривая: «Осторожнее, мой повелитель, не повредите священный убор!» Вдруг что-то щелкнуло, и внутри короны отскочил металлический клапан. «А здесь, оказывается, секретное отделение», — воскликнул Вакамба. «А в нем что же это такое?» «Книга! Клянусь 57 божествами, это должно быть книга с шифрами, которую так искал отец!» «Покажи!» — в один голос воскликнули Яэбу и Насако. «Да, это точно она. Но с тех пор, как дракон проглотил Веер вместе с отчимом, она ни на что не годится. Нужно положить ее в архив к другим диковинам». Но Насако сказал...

Однако не сохранилось никаких свидетельств тому, увенчались ли усилия придворного мудреца Курамона успехом. Насколько мне известно, книга шифров покоится в курамонских архивах в Чингуне, а те, кто как Цутуга и Цзукусан по мановению веера исчезли с лица земли и не вернулись, все еще дожидаются спасения.

0: Следующий рассказ литературной части нашей программы написал Сергей Цветков, и называется он «Посредник». Мистер Норман Гейтс? Голос в телефонной трубке, судя по всему, принадлежал молодому мужчине. Частный сыщик, телохранитель, посредник?
1: К вашим услугам, господин...
0: Зовите меня Джон Смит.
1: Смит?
0: Случайно не родственник папаши Смита Северли Роуд? Нет, боюсь, что нет.
1: И даже не однофамилец, заключил я про себя, вслух же поинтересовался. Чем могу быть полезен?
0: Мне вас порекомендовал Мозес Браун.
1: Я помню господина Брауна. Продолжайте.
0: Скажите, посредник на вашей визитке означает именно то, что я думаю?
1: По правде сказать, я не читаю мысли и не могу знать, что вы себе думаете, но если вы слышали обо мне от господина Брауна, полагаю, вам известно, о каком посредничестве идет речь.
0: Значит, я не ошибся.
1: Не мне судить.
0: Надеюсь, что не ошибся. Впрочем, услуги посредника могут и не понадобиться. Для начала я просто хотел бы попросить отыскать одного человека. 500 для начала хватит?
1: Для начала, да. Полагаю, нам нужно встретиться и обсудить детали. А как насчет ресторанчика у Тимми на углу Кловер-стрит и Фредерикс? В 5 устроит?
0: Девушка в легком не по погоде платье на мгновение остановилась, затравленно посмотрела через плечо и вновь ускорила шаг. Не решаясь открыто просить о помощи, она заглядывала в лица встречных прохожих в надежде, что те заметят в ее глазах мольбу и отчаяние и проявят участие. Тщетно. На девушку просто не обращали внимания.
1: Как не обращали внимания и на следующую за ней пару рослых мужчин. В одинаковых черных костюмах-тройках они так походили друг на друга, что не будь один из них белым, а второй чернокожим, вполне сошли бы за близнецов. От девушки они держались на почтительном расстоянии, не приближаясь, но и ни на шаг не отставая. Когда та поравнялась с баром «Ирландское рагу», я решил, что пора вмешаться. Нагнал ее, сгреб в охапку и силой втолкнул в дверь заведения. Все произошло быстро, можно было бы сказать, что девушка даже не успела испугаться, если бы к этому моменту уже не была смертельно напугана. Понимая, что слова вряд ли ее успокоят, я все же шепнул.
0: «Все в порядке, я друг».
1: То ли я был на диво убедителен, то ли у нее просто не осталось сил сопротивляться, но она покорно прослеживала.

0: Точно. Я отмахнулся. Не сейчас. Помоги обрубить хвост. Бармен невозмутимо откинул панель столешницы, пропуская нас за стойку. Не теряя ни секунды, я направился в подсобку, увлекая спутницу за собой. Шкаф у дальней стены подсобного помещения маскировал выход к лестнице черного хода. По ней мы поднялись на третий этаж, именовав офисы адвокатской конторы «Лившиц и Лившиц», торговой компании «Импорт Инкорпорейтед» и представительство фирмы «Solving Industrial», оказались у двери с табличкой «Норман Гейтс, частный сыщик». «Ну вот мы пришли», — сообщил я девушке, безропотность которой начинала меня тревожить. «В моем логове вы будете в безопасности». Гостья задержалась у порога, пристально посмотрела мне в глаза, затем тяжело вздохнула и вошла в кабинет. Я, естественно, последовал за ним. Усадив даму в кожаное кресло, которое по сравнению с прочей весьма спартанской обстановкой комнаты можно было бы назвать даже роскошным, я достал из шкафчика медную турку и жестяную банку с молотым кофе. «Против кофе, надеюсь, не возражаете?» Вопрос был задан мной скорее для проформы. Девушка в ответ пожала плечами, что я расценил как согласие. Я приготовил чашки, бросил на дно турки пару ложек кофе, немного сахара, залил все холодной водой из кулера и поставил на электроплитку. Конечно, была у меня в хозяйстве эспрессо-машина, но эспрессо-напиток утренний. Его задача — бодрить, пинками прогоняя сон. Сейчас же требовалось иное — согреть, дать в полной мере насладиться вкусом и ароматом, создав ощущение покоя и уюта. Разве машине по силам такая задача? «Меня, как вы уже наверняка поняли, зовут Норман. Норман Гейтс». Решил я не затягивать повисшую паузу. Кофе, между тем, дал пену, и мне пришлось отнять турку от плитки, помешивая содержимое. «Вы не сочтете за бестактность, если я поинтересуюсь вашим именем?»
1: «Хелен».
0: Еле слышно выдохнула гостья. «Рад знакомству, Хелен». Я вернул турку на плиту. «Простите великодушно, кофе — напиток очень ревнивый. Если не уделить все внимание ему, убежит». Словно подтверждая мои слова, кофе вновь запенился, и я опять поднял турку. Подождав немного, снова поставил на раскаленную поверхность. Вскоре пена поднялась в третий раз, что означало: напиток готов, пора разливать его по чашкам. «Ну-с, Хелен, надеюсь, вы не в обиде на мою бесцеремонность? Мне просто показалось, что вы в беде».
1: «Скажите, вы видели их?»
0: «Кого? Двоих молодцов, вырядившихся людьми в черном?» Девушка кивнула.
1: «Когда вы меня схватили, я решила, что вы с ними заодно».
0: «Уверяю вас, Хелен, все совсем не так».
1: «Это я уже поняла. Впрочем, будь вы одним из них, я и тому была бы рада».
0: «Вот как? Почему же?»
1: «Видите ли, Норман, да?»
0: «Совершенно верно».
1: «Видите ли, Норман, эта пара преследует меня уже несколько дней. Преследует неотступно, но... Нет, вы, наверное, сочтете меня ненормальной».
0: «Если вы не станете кидаться на меня и крушить мебель, не сочту». Я улыбнулся.
1: «Просто все это так странно. Обнаружив, что они повсюду следуют за мной, я пыталась убежать. Бесполезно. Тогда я решила, какого черта? Подойду к ним и спрошу, что им нужно».
0: «Смелые решения, даже безрассудные».
1: «Да, но у меня ничего не получилось. Я ни на шаг не смогла приблизиться к ним. Они всякий раз отступали, сохраняя расстояние между нами неизменным. Вот почему я начала думать, что схожу с ума, и эта парочка лишь порождение моей больной фантазии».
0: «Готов присягнуть, что видел их так же ясно, как вас сейчас, а значит, они вполне реальны. И, боюсь, представляют для вас вполне реальную опасность».
1: «Да, вероятно».
0: Хелен потянулась было к чашке с кофе и вдруг замерла, о чем-то напряженно размышляя.
1: «Послушайте, Норман, вы же частный детектив?» —
0: спросила она, откинувшись в кресле. «Да, вроде того». Я положил перед гостьей свою визитку.
1: «Норман Гейтс, частный сыщик, телохранитель, посредник», —
0: прочитала Хелен.
1: «Мистер Гейтс, я хотела бы нанять вас».
0: «Ого! Клиенты пошли косяком. Впрочем, нельзя сказать, что я не приложил к этому усилий. В качестве телохранителя?»
1: «И это, видимо, тоже, но в первую очередь в качестве детектива».
0: «Мои услуги недешевы». Гостья скептически оглядела кабинет.
1: «Да, я вижу, что большинству жителей нашего городка они, видимо, просто не по карману».
0: Девушка впервые с момента нашей встречи улыбнулась, и, надо сказать, весьма язвительно. Удивительно, как даже в самом отчаянном положении женщины умудряются сохранять прагматизм в том, что касается денег.
1: «Не переживайте, я не стеснена в средствах».
0: «Вы улыбнулись? Я готов принять это как задаток».

0: Если вы берете плату улыбками, то чтобы получить гонорар сполна, вам придется изрядно потрудиться. Положение мое к веселью не располагает. Может, все-таки согласитесь на деньги?
1: Посмотрим. Как бы то ни было, задаток я получил. Выкладывайте вашу проблему. Я так понимаю, преследователи в черном не единственные, что вас тревожит?
0: О да, вы все поняли верно. Хотя, раз мы выяснили, что странная пара не галлюцинация, возможно, она каким-то образом связана с... Возможно, их послал мой отец.
1: Ваш отец? Но для чего?
0: Неважно. Они ведь меня здесь не найдут.
1: Полагаю, на какое-то время мы избавились от них. И все же, что случилось между вами и вашим отцом?
0: Я сбежала.
1: Он что, бил вас? Держал заперти?
0: Нет, вы все не так поняли.
1: Так объясните же. Я чуть был не добавил «черт вас дери», но, взглянув собеседнице в глаза, осекся.

0: На волнах Пионер-ФМ модель для сборки. Сергей Цветков. Посредник. Продолжение.
1: Вы, насколько я могу судить, совершеннолетняя молодая женщина. В вашем возрасте нормально покидать родительский дом?
2: Только если это не дом Полеску.
1: Что, простите?
2: Только если это не правящий дом Полеску. Мой отец — европейский монарх.
1: Король?
2: Князь. Его светлейшее высочество — князь Алдонии Борис Полеску.
1: Так вы принцесса?
2: Я не нарочно.
1: Это шутка.
2: Увы. Мы с папой старались сохранить свой визит в вашу страну в тайне.
1: У вас получилось, ваше высочество.
2: Прошу вас, зовите меня просто Хелен. Боюсь, после всего, что я сделала, я потеряла все права на титул.
1: Что же вы сделали?
2: Вышла замуж.
1: И, разумеется, не за принца крови.
2: Дональд Клерк в страховой компании. Он начал ухаживать за мной, не зная, кто я. Это было так необычно. Не могу сказать, что я сразу потеряла голову, но в конце концов он покорил меня. Мы поженились в Вегасе.
1: Втайне от отца?
2: Втайне ото всех. Но я не смогла удержаться и сама обо всем рассказала папе. Его реакция меня поразила. Я ждала вспышек гнева, метания громов и молний. Он же оставался спокоен, хотя я видела, что мой поступок сильно расстроил его. О том, чтобы принять Дональда в семью, он, конечно, и слышать не хотел. Муж потом рассказал, что отец предлагал ему деньги, угрожал. Дональд, само собой, оставался непреклонен, но ни о какой нормальной семейной жизни, пока я принцесса, речи быть не могло.
1: И вы решили сбежать от отца?
2: Да. Дональд придумал отличный план. У нас почти все получилось. Мне удалось незамеченной, как мне показалось, покинуть особняк, нашу временную резиденцию. Но когда я явилась в условленное место, Дональда там не оказалось. А еще через какое-то время я обнаружила,
1: что за вами повсюду следует парочка клоунов в черном. Госпожа Полеску кивнула. И вы хотите, чтобы я отыскал вашего ненаглядного? Снова кивок. Тогда расскажите мне все, что о нем знаете. Через 10 минут с полдюжины страниц в моем блокноте были заполнены сведениями о Дональде Транке, 24-летнем страховом клерке из Вулдриджа, Оклахома. А теперь, ваше высочество.
2: Я же просила, просто Хелен или миссис Транк.
1: Окей, миссис Транк. Полагаю, вам стоит прилечь и отдохнуть. Вон там за ширмой вполне приличный диван. Конечно, не пуховые перина, зато отсутствие горошин я вам гарантирую.
2: А как же вы?
1: У меня назначена деловая встреча в городе. Да и по вашему делу предстоит побегать. И чем раньше я начну, тем больше шансов на счастливую развязку.
2: Хелен, только-только начавшая оживать, вновь помрачнела, услышав в моих словах намек, что развязка может быть и несчастливой.
1: Иногда мне хочется вырвать свой язык к чертям собачьим. Вместо этого я взял со столика чашку кофе, к которому гостья так и не притронулась, и, обнаружив, что напиток совсем остыл, без жалости вылил его в помойное ведро.

0: вторую встречу молодому человеку, назвавшемуся Джоном Смитом, я назначил все там же, у Тимми. Клиент, как и в первый раз, пришел раньше меня, но теперь, наученный горьким опытом, ничего из еды заказывать не стал, ограничившись пинтой английского эля. Кухня в ресторанчике была преотвратная, зато расположен он лучше не придумаешь. Потому-то я и любил использовать его как площадку для переговоров на нейтральной территории. Заказав себе двойной бурбон, в ирландском рагу так и не удалось получить свою порцию, я подробно изложил все, что успел накопать по делу. Новости были печальные.
1: «Вы уверены, что моя жена мертва?»
0: В голосе молодого человека читалось, что втайне он, несмотря ни на что, надеется услышать отрицательный ответ. Но дарить напрасные надежды не моя работа. «Да, мистер Смит, боюсь, оправдались ваши худшие подозрения». На мгновение Джон закрыл лицо ладонями. Справившись с известием, продолжил.
1: «Как она умерла? Где ее тело? Я могу ее видеть?»
0: «Я могу ее видеть. Значит, скоро смогу ответить на все ваши вопросы. Найдете пару долларов заплатить за мой бурбон?»
1: «О, само собой».
0: «Хорошо.
1: Дайте знать, как только что-нибудь выясните».
0: «Разумеется». Перед тем, как отправиться к Тимми, я позвонил старому приятелю, шляпе Мэтту. Сейчас его, понятное дело, никто так не называет. Даже я рискую делать это только за глаза. Все-таки целый полицейский инспектор. Инспектор Хенриксон. 11 лет назад мы были с ним напарниками. И уверен, оставались бы ими до сих пор, если бы не чертов Браунинг одного изгромил слона Макки. Слоном Уорвик-Сити до сих пор пугают детей. Он держал в кулаке весь наш городок, пока неистовый Марк Стелецкий, заняв офис прокурора, не объявил крестовый поход против организованной преступности. Так вот, громила из банды Макки всадил в меня 3 свинцовых баба 22-го калибра. 2 в плечо и 1 в голову. 22-й калибр вроде бы несерьезный. Пулька крохотная, пороха в гильзе, кот наплакал, так что плечо пострадало не сильно, а вот голова... Нет, мне, конечно, повезло. Пуля покрупнее прошла бы череп насквозь, выбив из него все содержимое. В моем случае почти вся энергия пули ушла на то, чтобы пробить кость, проделав входное отверстие. После этого пуля пошла по пути наименьшего сопротивления между внутренней поверхностью черепа и мозгом, остановившись где-то в районе темени. Так, по крайней мере, сказал рентгенолог из госпиталя, куда меня доставили после инцидента. Правда, случился этот разговор гораздо позже. После нескольких месяцев, проведенных на больничной койке между жизнью и смертью. Само собой, из полиции меня с почетом проводили, и я завел собственное дело. И тут вдруг оказалось, что приятель в полицейском управлении — серьезный козырь в моем бизнесе. Особенно если этот приятель не забывает, что порция свинцовых бобов, которую я получил, предназначалась ему. В этот раз я попросил Мэтта отыскать все, что можно, на Дональда Трампа, а также выяснить, какой из особняков в окрестностях Уорвик-Сити стал резиденцией князя Алдонии. Последнее, конечно, можно было узнать и у Хелен, но я не хотел, чтобы она чего доброго вообразила, будто я хочу вернуть ее отцу в надежде на более щедрое вознаграждение. Да и шляпе будет полезно узнать, с птицами какого полета я теперь имею дело. В ответ Мэтт обозвал меня распоследними словами, сообщил, что достаточно подтирал за мной, пока я валялся в коме, и что мне уже пора хоть что-то делать самостоятельно. В общем, выдал свой стандартный набор, означавший, что в назначенное время, в назначенном месте я получу все, что надо, и даже сверх того. Так оно и вышло. Мы договорились встретиться в городском парке возле городка аттракционов. Я пришел раньше, чем нужно, и успел перехватить пару хот-догов в ларьке у колеса обозрения. Ведь за все свои сегодняшние походы по барам-ресторанам я опустил в желудок лишь чашку кофе да двойную порцию виски. Едва я успел слезать с пальцев горчицу, явился Хенриксон.
2: «Судя по манерам, ты уже вовсю освоился в высшем свете».
0: «И ты будь здоров, инспектор». Я решил проигнорировать подколку.
2: «Неплохая, кстати, идея. Поедешь к принцу, прихвати пакет хот-догов».
0: Вот такой он, Мэтт. Не успокоится, пока не убедится, что его чувство юмора заметили и оценили. Во-первых, не к принцу, а к князю. Во-вторых, ха-ха-ха, очень смешно. Ну а в-третьих, я так понимаю, ты узнал, где он обосновался?
2: В точку. Особняк Нордгебау на северном выезде из города.
0: Ага, знаю такой. А что по Дональду Транку? Инспектор протянул мне картонную папку.
2: Сам понимаешь, официально ссылаться на эту информацию ты не можешь. Просто прими ее к сведению.
0: Ты спешишь?
2: Да, служба. Ну, давай удачи тебе. Тебе тоже. В кислое дело ты влез, приятель.
0: Читать досье, собранное Хенриксоном, я закончил, когда такси уже подвозило меня к Нордгебау, внушительному строению в неоготическом стиле, больше похожему на костел, чем на жилой дом. Разумеется, распахивать ворота, ведущие к княжеской резиденции, перед каким-то такси никто не собирался. Я отпустил машину, а сам стал интенсивно давить на кнопку интеркома. В особняке долго делали вид, что дом пуст, но спустя какое-то время сдались.
3: «Да»,
0: — раздалось из динамика.
2: «Я бы хотел поговорить с его светлейшим высочеством князем Борисом».
3: «Вы ошиблись. Передайте князю, что дело касается его дочери».
2: «Пойдите прочь», — ответил уже другой голос. «Ваше высочество, это вы? Я знаю, что случилось с вашей дочерью».
0: «Пойдите прочь. Принцесса Елена сейчас в Париже, гостит у своих друзей».
3: «Я знаю, что случилось с вашей дочерью. Догадываюсь, что вы во всем вините себя. Но вы ни в чем, слышите, ни в чем не виноваты. Мое имя Норман Гейтс. Наведите обо мне справки и все поймете».
0: Динамик смолк. Потянулись минуты. Через какое-то время я начал жалеть, что отпустил такси. Пешком до города путь не близкий, а встретить попутку в такое время практически невозможно. Когда я уже готов был отчаяться, раздался щелчок электромагнитного замка, и калитка приоткрылась. Мне поверили. Поверили в то, во что я сам порой отказываюсь верить. Ранение изменило меня. Вначале я думал, что сошел с ума, что месяцы комы повредили мой мозг. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Придя в себя, я так и остался между жизнью и смертью. Среди живых людей я стал видеть души умерших. Обычно душа, покидая тело, не задерживается на земле, отправляясь либо к райскому блаженству, либо на адские муки. К месту назначения ее всегда сопровождают двое. Я называю их ангелами смерти, хотя и не уверен, что они проходят именно по этому ангельскому ведомству. Я вижу их одетыми в старомодные черные костюмы. Возможно, так мозг интерпретирует то, что не может адекватно воспринять. А может, высшие силы просто без ума от стиля 50-х. Однако не всегда все проходит гладко. Бывает, человек так и не успевает понять, что умер, и продолжает бродить по улицам, удивляясь, почему его перестали замечать, почему он вдруг стал никому не нужен. Ангелы смерти следуют за ним, терпеливо дожидаясь, когда умерший наконец осознает свое положение. И чем ближе этот момент, тем ближе к покойному ангелу. Вас удивляет, как человек может не заметить, что стал бесплотным духом? Дело в том, что наше сознание или подсознание, не силен я в мозговедении, штука крайне консервативная. Оно готово до последнего отгораживаться от всего, что угрожает его статус-кво. Не скованное физическими рамками, оно продолжает поддерживать иллюзию телесной оболочки, не пуская умершего сквозь стены и закрытые двери, заставляя реагировать на тычки и легкие прикосновения. Конечно, эта симуляция взаимодействия с предметами материального мира односторонняя. Сами мертвецы не могут ничего ни подвинуть, ни поднять, повернуть дверную ручку — для них неразрешимая проблема. Но хранимые подсознанием от потрясений, они не замечают этого. Если, допустим, на их пути встанет дверь, вместо того, чтобы толкнуть ее или потянуть на себя, они застынут, задумавшись. Подсознание услужливо подкинет нужную мысль и будут так стоять, пока дверь не откроет кто-нибудь из живых. Мертвецы решат, что этот кто-то, видя их нерешительность, захотел помочь, и шмыгнут в открывшийся проход. Если же живого рядом не случится, подсознание убедит их, что не очень-то им и надо входить в дверь. Впрочем, со временем такая защита начинает давать сбои. И чем чаще, тем ближе к умершему парочка в черном. Судя по тому, как вела себя с чашкой кофе алдонская принцесса, время у нее было. А значит, оно было и у меня. Когда я понял, что могу не только видеть мертвых, но и общаться с ними, мне в голову пришла идея. Ведь почти у каждого из них на этом свете остались друзья, знакомые, родственники, которые не прочь о чем-то спросить их, что-то выяснить. И я могу в этом помочь. Так на моей визитке появилось слово «посредник».
3: Термин «медиум» казался мне отдающим балаганом и шарлатанством. Чтобы успеть выяснить у покойного все, что нужно, я стараюсь затягивать приближение людей в черном и преуспел в этом настолько, что иногда умудряюсь даже отдалить их от преследуемой души. Конечно, ненадолго. Рано или поздно они всегда настигают ее. Впрочем, я ведь и не собирался побеждать смерть. Телефонные аппараты в Нордгебау были под стать обитателям особняка. Никакого новомодного пластика в отделке, только натуральные материалы. Красное дерево, латунь, перламутр, слоновая кость. Мысль о том, что эти произведения искусства имеют чисто утилитарное предназначение, казалась кощунством. И все же, поборов трепет, я поднес трубку к уху и набрал нужный номер. «Алло, отель «Вашингтон»? Можете соединить меня с номером 311?» «Да, совершенно верно, с господином Джоном Смитом».
1: «Алло?»
3: — услышал я знакомый голос.
1: «Мистер Гейтс, это вы? Что-нибудь узнали?»
3: «Да, Смит, это ответ на оба вопроса».
1: «Вы нашли мою... ее, ну вы понимаете?»
3: «Да, я нашел тело».
1: «И где же оно?»
3: «Я полагаю, вам лучше приехать ко мне в контору. Адрес знаете?»
1: «Да, у меня есть ваша визитка».
3: «Отлично. Приезжайте, я расскажу вам, где искать».
1: «Я полагал, вы лично сопроводите меня на место?»
3: «О нет, дружище, не думаю, что вам стоит там появляться. Я укажу вам место, вы сделаете анонимный звонок в службу коронера. Затем, когда тело привезут в городской морг, явитесь туда. Скажете, что услышали о трупе молодой женщины и решили удостовериться, что это не ваша жена».
1: «Бог мой, зачем такие сложности?»
3: «В противном случае у полиции возникнут к вам вопросы».
1: «Какие вопросы?»
3: «Ну, например, откуда вы узнали, где искать тело? И уверяю, ответ, что вам помог медиум, их не устроит».
1: «Похоже, вы правы».
3: «Вот и отлично. Значит, я жду вас у себя. И не забудьте захватить оставшуюся сумму».
1: «Мистер Гейтс».
3: «Что такое? Финансовые трудности?»
1: «Видите ли, мистер Гейтс, поймите правильно, но откуда мне знать, что вы не обманете меня, и тело действительно найдут там, где вы укажете?»
3: «Господин Смит, я не первый день этим занимаюсь. Само собой, я вам... Само собой, я дам вам доказательства. Фото вас устроит?»
1: «Вполне».
3: «Тогда через час жду вас у себя». Я повесил трубку. Невежливо, конечно, но разговор начинал меня раздражать.

0: Лимузин с княжеским гербом на дверце я попросил остановить в квартале от своей конторы. Не хватало еще, чтобы Хелен, случайно выглянув в окно, увидела меня в компании князя и решила, что я ее предал. Нет, ее надо было подготовить. Мне нужно было немного времени, и его светлейшее высочество согласился подождать в Ирландском рагу. За князем последовали и крепкие парни из его личной охраны. Я же поднялся к себе. Хелен не спала, ожидая новостей о муже.
1: Ну что, вам удалось узнать что-нибудь?
0: Да, Хелен. Но, боюсь, мои известия вас не обрадуют.
1: Что с ним? Он мертв? Это все мой отец, да? Боже!
0: Хелен, пожалуйста, успокойтесь. Вы мне верите?
1: Верю ли я? Пожалуй, да. Да.
0: Тогда, пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем. Я пока не смогу вам дать ответы, но уверен, скоро все решится само собой. Через несколько минут с улицы донесся шум мотора. Я подошел к окну, убедился, что приехал тот, кого я ждал.
2: Хелен, сядьте в кресло и ничему не удивляйтесь.
0: Я подвинул к себе телефон и набрал номер бара. Алекс, передай моим гостям, что тот, кого мы ждем, уже поднимается. Заслышав шаги в коридоре, я распахнул дверь. Господин Смит, сюда, пожалуйста.
1: О, мистер Гейтс!
0: Я уж думал, ошибся адресом.
1: Дональд!
0: Хелен узнала голос молодого человека и закричала.
1: Дональд, это ты? С тобой все в порядке?
0: Ваше высочество, сидите смирно, буркнул я.
1: А вы что-то сказали? Переспросил визитер.
0: Проходите в кабинет, Джон, пригласил я. Или, может быть, Дональд?
1: Конечно же, Дональд! Боже, Дональд, милый!
0: Принцесса вскочила с кресла и бросилась обнимать мужа, но тот не слышал ее и не чувствовал ее прикосновений.
1: Я не сомневался, что вы разоблачите мою неуклюжую уловку.
0: Да уж, если человек представился Джоном Смитом, можно биться об заклад, что на самом деле его зовут иначе.
1: И все же шанс встретить настоящего Джона Смита не так уж и мал.
0: Но это не наш случай, не так ли?
1: Каюсь.
0: Но для чего вам понадобилась эта ложь? Работу мне она не облегчила.
1: Хотел лишний раз убедиться, что вы не шарлатан. Если вы сумели поговорить с моей женой, то она, конечно, назвала мое настоящее имя. Дональд, почему ты ведешь себя так, будто меня здесь нет?
0: Хелен все еще пыталась обратить на себя внимание Дональда Джона. Она назвала мне имя Дональд Транк.
1: Что же, молва не лжет, вы действительно отличный
0: посредник. Уж какой есть.
1: Не скромничайте. Ну, так что, где тело? Это те снимки, о которых вы говорили?
0: Не дожидаясь ответа, гость схватил со стола конверт и достал из него фотографию.
1: Что за ерунда? Это же тот снимок, что я дал вам при нашей первой встрече.
0: Вы правы. Я, наверное, хороший посредник. Ну и сыщик я тоже неплохой. Я выяснил, что Дональд Транк не настоящее ваше имя. Равно как и Ричард Конн. И Барри Крэмер. Как же вас назвали при рождении? Уж не Джоном ли Смитом?
1: Какое все это имеет отношение к нашему делу? Насколько я знаю, менять имя не преступление. Норман, что здесь происходит?
0: Хелен готова была сорваться в истерику. Убийство преступление.
1: Вы в чем-то меня обвиняете?
0: Именно.
1: Что ж, давайте позвоним в полицию. Хотя, по-моему, уместнее вызвать скорую. Вы сбрендели.
0: Я знаю, что полиции вы не боитесь. Вы изобрели поистине дьявольскую схему. Под видом скромного клерка, коммивояжера, водителя-дальнобойщика и бог знает еще кого, знакомились с девушками из высшего света, обладательницами крупных состояний. Очаровывали, покоряли, влюбляли в себя. Одна поездка в Вегас, и вот вы уже муж и жена. Вы знали, что семьи ваших жертв будут, мягко говоря, не в восторге от вашего брака. И предлагали своим супругам бежать, просить миллионы, начать жизнь с чистого листа. Вы давали им порошок, уверяя, что он вызывает глубокий сон, который все примут за смерть. У вас якобы есть друг на скорой, он вывезет труп. Девушка придет в себя, и вы заживете счастливо на новом месте под новыми именами. Родителям невесты уверенным, что девушка покончила с собой из-за их черствости, останется мучиться чувством вины. Любите Шекспира? Тот, наверное, в гробу переворачивается, видя, на что вас вдохновила история Ромео и Джульетты. Лицо Смита стало безразличным. Я продолжил. Порошок был обыкновенным ядом. Ваши жены просто умирали. Все выглядело как самоубийство, и вы получали в наследство целые состояния. Только вот с Хелен вышла осечка. Ее отец скрыл смерть дочери. Для всех принцесса Хелен просто вернулась в Европу. Вам же позарез было нужно, чтобы ее труп нашли, и вы наняли меня.
3: Так я мертва?
0: Бедняжка Хелен, кажется, начинала все понимать. «Прошу вас, Хелен, дайте мне минуту», — сказал я ей.
2: «Хелен здесь!»
0: Не столько удивился, сколько удостоверился Смит. Напрасно я надеялся увидеть на его лице хоть тень раскаяния.
1: «Бросьте, Норман, приберегите свою историю для «Черной маски» или других изданий подобного толка. Вы же сами признали, что у полиции ничего на меня нет».
0: «Полиции? Кто говорит о полиции?»
1: «Так я могу идти?»
0: «Не торопись». Я кивнул, указав на дверь, возле которой заняли позицию телохранители князя. «Неужели ты еще не понял, что князья Полеску не любят тревожить представителей государства? У себя на родине они сами государство, сами вершат суд, казнят и милуют. На последнее, впрочем, особенно не рассчитывают». Все еще сохраняя надменность, Смит выкрикнул:
1: «Но мы же не в их варварском королевстве!»
0: «В княжестве, красавчик, в княжестве».
1: «Да какая разница?»
0: «В том-то и фокус, что никакой. Видишь ли, представители правящих домов имеют одну важную привилегию. Дипломатический статус позволяет им в любой стране чувствовать себя как дома. Да и дело-то тут, в общем, семейное». Я постарался изобразить самую хищную из своих ухмылок. Парни из княжеской охраны подхватили Смита под руки.
1: «Так не пойдет! Я хочу добровольно сдаться полиции! Вы не имеете права удерживать меня!»
0: «Боюсь, я ничего не могу для тебя сделать».
1: «Вызови полицию! Я во всем признаюсь!»
0: «И что мне с того? Даже если ты не откажешься от своих слов, а ты непременно откажешься...»
1: «Нет же! Нет, клянусь!»
0: «Даже если так, ну, получишь ты пожизненное, проведешь десяток лет на казенных харчах, а потом тебя отпустят за примерное поведение».
1: «Я заплачу тебе! Ты же знаешь, я богат! Не отказывайся, ты все еще работаешь на меня, я все еще твой клиент!»
0: «Больше нет. Свою работу я сделал».
1: «Ты просто не представляешь, о какой сумме речь! От такого не отказываются!»
0: «Похоже, инспектор Хенриксен сильно преувеличил в своем досье, назвав тебя исключительно умным мерзавцем. Думаешь, мне позволили вернуться с того света лишь за тем, чтобы я просто зарабатывал деньги?» Смита увели. В кабинет вошел князь.
2: «Мистер Гейтс, моя дочь еще здесь?» — тихо спросил он.
4: «Да, ваше светлейшее высочество, здесь. Она вас видит и слышит».
2: «Девочка моя, я очень виноват перед тобой».
0: На глазах старого князя выступили слезы.
3: «Пап, папочка, это я должна просить тебя о прощении!» —
0: зарыдала Хелен. «Она ни в чем вас не винит», — передал я князю ее слова.
2: «Она всегда была слишком добра. Смею надеяться, князь, вы лишены этого недостатка».
0: «Что ты хочешь этим сказать, сыщик? Обещайте, что сукин сын будет страдать».
2: «Этого желает моя дочь?»
0: Я взглянул на Хелен. Она уже справилась со слезами и теперь просто не сводила глаз с отца, будто стараясь запомнить каждую его черточку.
2: «Ваша дочь не возражает».
5: «Что ж, я в любом случае не собирался давать ему умереть быстро».
0: В дверях появилась пара в костюмах-тройках.
1: «Ваше святейшее высочество!»
0: Я набрался смелости обратиться к князю еще с одной просьбой.
5: «Что-нибудь еще?»
0: «Этот человек дал мне фотографию принцессы Елены. Вы позволите оставить ее себе?» Князь вздохнул, что, видимо, следовало понимать как утвердительный ответ, и, не говоря ни слова, вышел сквозь невидимых ему ангелов. Те же, будто по команде, устремились к Хелен. Секунда, и трое бесплотных существ исчезли в потоке света. Я остался.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». В сегодняшнем эфире вы услышали два рассказа. Рассказ Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Мы вернемся к вам через пару минут, к сожалению, для того, чтобы попрощаться на сегодня.

0: Еще раз напоминаю, что сегодня вы слышали в нашей программе рассказы Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Ну, за что им всем огромное спасибо, вам за внимание, а Андрею за музыку. И вот сейчас слово как раз ему.
1: Ну да, самое время сейчас вкратце нам пообщаться, как всегда, и узнать, что я сегодня для вас играл и что вы сегодня, собственно говоря, слушали. Как я говорил в начале эфира, сегодня мы с вами слушали по нашей старой доброй традиции две работки. На мой взгляд, работа очень интересная, поскольку между ретроспективными эфирами и такими какими-то особенно специальными надо иногда делать паузу, чтобы, как говорится, не очень приедалось. Вот сегодня мы слушали достаточно новые работы, свежие, они обе датированы январем этого года, 2012, если я не ошибаюсь. И обе выполнены в стиле псай-прог, dark progressive, deep progressive, experimental, транс. В общем, достаточно серьезные очень компиляции, и самое время их озвучить. Значит, мы с вами сегодня послушали замечательный альбом, который называется Skyrocketeers от проекта Frog Occult. Это релиз известнейшего и старейшего шведского, скандинавского лейбла Spiral Tracks Records. Также мы с вами сегодня слушали сборник, который называется Young Man on Acid, лейбл Ovni Moon Records. Точно так же, как я уже говорил, январь нынешнего года об релизе. И вот здесь вот собрано некоторое количество различных музыкантов, очень интересных, и сборник вообще очень-очень экспериментальный, поэтому вот всем гурманам музыкальным его хочется рекомендовать в первую очередь. Я думаю, что вы, безусловно, обратите на него внимание. Список сейчас музыкантов, лайнап как бы весь, я раскрывать не буду, смысла нет, потому что, во-первых, большинство коллективов никому ни о чем не скажет, а тем, кому что-то скажут, ну, те уже, безусловно, о нем в курсе, потому что такие работы, в принципе, достаточно нечасто выпускаются, и именно поэтому еще мне сегодня хотелось вас с ним поподробнее познакомить. Вот такая вот была музыкальная концепция, надеюсь, у нас более-менее получилось. Также в конце нашего эфира, по традиции, мы хотим вам напомнить о том, что обсуждение всех наших программ, эфиров, ваши вопросы, наши ответы и т.д. и т.п. Все можно сделать на форуме программы по адресу www.mds.ru. Группа ВКонтакте существует, также большая, где вы тоже можете пообщаться. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, будем сегодняшний эфир заканчивать, прощаться ненадолго, буквально на неделю. И мне осталось вам сообщить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий, автор программы Владислав Коп, и помогал сегодня ему диджей Андрей Эдисон. Незаметно присоединяйтесь ровно через неделю на этом же месте в этот же час. Счастливо!
0: До встречи! Пока!

Придя домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами, от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил века с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающий меня

Жила-была одна маленькая девочка. Все как у других детей. Заботливые родители, уютный дом, кот. Отличие заключалось в том, что она смотрела на мир чуть более широко открытыми глазами, чем остальные люди. И, может быть, поэтому больше видела. А еще она верила в сказки. Не во все. Только в добрые, а про злые она думала, что люди, их написавшие, что-то перепутали. Или были больны, или приговорены к казни. Однажды родители взяли ее с собой в лес. Сначала она держалась рядом с мамой, а затем, заметив какое-то движение в чаще, отходила все дальше и дальше. Она не заметила, в самое сердце леса, шла, слушая беззаботные песни птиц, собирала цветы, которые становились все причудливее и красивее. Она не заметила, что пересекла границу мира людей и вошла в мир волшебства. В мире людей стемнело, родители долго и безуспешно искали ее. Ночью все мужчины окрестных деревень бродили с факелами по лесу. Но граница мира волшебного была закрыта. Шла она, шла, любовалась причудливыми растениями, ела ягоды и, наконец, устав, решила отдохнуть. Но земля была холодной, трава в России, а лазать по деревьям она не умела. Вдруг кот, который шел все время рядом с ней, вырвался вперед, как будто указывая дорогу, и уверенно побежал к скалам. Девочка удивленно пошла за ним. Подойдя к скалам поближе, она почувствовала, что камни теплые. «Наверное, нагрелись за день», — подумала усталая девочка и не стала размышлять об этом дальше, выбрав место поближе.

0: Не знала она, что под этими камнями в пещере на груди золота спит дракон. Струи пламени вырываются из алых ноздрей, отблески золотого огня дрожат и переливаются на драгоценной чешуе. И не знает дракон, самое прекрасное существо в двух мирах, что наверху, свернувшись калачиком на древний рак, пригретый теплом его огня, доверчиво спит. Прошла ночь во времени волшебного мира и сотни лет во времени мира людей. Память об исчезнувшей девочке и имя ее исчезли из ума. Дракон пробудился, колыхнулась поверхность скалы. Где-то вдали прогремел горный обвал, вызванный движением могучего существа. Все обитатели волшебного мира узнали о пробуждении дракона и о начале нового дня. Сноп искр и пламени вырвался на поверхность земли. Яркая вспышка разбудила девочку. Она открыла глаза и увидела того, кого немногим из ее соплеменников удается увидеть. Надо заметить, что дракон наделен способностью принимать различные облики, самые невообразимые. Этим, видимо, и объясняется путаница в описании драконов авторов различных бестиариев и трудов об этих существах. Итак, перед ней дракон предстал в своем настоящем обличии, ибо не мог представить, что кто-либо из обитателей волшебного мира осмелится приблизиться к его жилищу в столь ранний час, без приглашений, а уж гости из мира людей никогда не забредали в эти края. Никогда девочка не кого ужаснее и прекраснее этого существа. Он был похож на скалу, озаренную первым утренним лучом, и на луч солнца, упавший на склон горы. Он был как морская волна, разбивающаяся о берег, и как свет звезд, отражающийся в спокойной воде. Его голос был подобен раскату грома и мелодичен, как пение сотен соловьев в ее мире. Говорил на древнем языке Вселенной, понятном всему живому. Каждое его слово падало на землю, как жемчужина, а затем уносилось в небо, как испуганная птица. «Здравствуй, ты звезда?» – спросил дракон. Дракон существовал всегда. Он помнил рождение солнца и смерть луны. И жизнь существ, обитавших рядом с ним, была столь скоротечна, что он никогда не подозревал об их существовании. Он не знал, что за границей мира волшебства одна раса людей сменяет другую. Для него границ не существовало. Когда он пересекал эту несуществующую границу, людям казалось, что надвигается неслыханная по силе гроза. Но дождя не было. Лишь грозной и прекрасной молнией взвивалось в небо совершенное создание и сотрясало землю жизнеутверждающая песнь дракона, сравнимая с раскатом грома. Он не знал, кто такие люди. Перед сном он разговаривал со звездами и договорился о встрече с одной из них на окраине Вселенной, ибо звезды и драконы живут в одном дыхании вечности. А людская жизнь составляет стотысячную часть этого дыхания. Поэтому люди и драконы так мало знают друг о друге. «Нет, я не знаю», – растерянно сказала она. Девочка совсем не была напугана. Ее удивление было схоже с удивлением ученика, впервые получившего золото из ртути, с удивлением крестьянина, впервые попавшего в самый прекрасный музей мегаполиса. С удивлением бабочки, свыкшейся с мыслью о жизни в коконе и внезапно обретшей крылья. Что же испытывал дракон, услыхав ответ ребенка и осязая ее чувства, вызванные его появлением? Драконы способны к сопереживанию, если, конечно, не заняты поисками золота для пополнения своих кладовых. В его языке не было таких слов. Он искал аналогии, подбирал схожие по звучанию. Слово «нет» для него не существовало. Он знал все. По крайней мере, ему так казалось. Таким Таких слов не существует в моем мире. Для меня все открыто, сказал дракон и засомневался в этом, глядя на девочку. И это чувство было для него совсем новым и неизведанным. Но скорее понравилось ему, это было похоже на полет по краю Вселенной, на качание в межвремени, где нет будущего и нет прошлого, где даже драконы подвергаются опасности и исчезнут навсегда. Но опасности, стоящие перед ним, не излучала. И страха у нее не было, и любопытства, только широко открытые глаза и совершенно незнакомые драконы Тимуру. «Покажи мне свой мир», — попросила она. Дракон прищурил золотистые глаза, вспомнив, наконец, кем он является. Очнулся от сна окончательно и пристально взглянул на ее прошлое и будущее. Многое открылось ему в этот миг. Ничего не ответил дракон, лишь послушно распрямил крыло, аккуратно поднял ее с земли и взмыл в облака, унося драгоценную для него ношу навсегда из мира волшебства в мир, где одинаково равны люди, звезды и драконы.
1: Кейдж Бейкер, добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Начало фильма, 1926 год. «Дубль 10!» — крикнул режиссер и, опустив мегафон, развалился на стуле. Песок под стулом просел. Раздраженно крякнув, режиссер вытащил ножки стула из песка и уставился на коня, скакавшего по гребню песчаной дюны. Замотанный в бурнус всадник прильнул к шее скакуна, пряча лицо от мощного потока ветра, исходящего от вентилятора, гнавшего ветер.
2: «Хорошо, пока хорошо», — приговаривал ассистент режиссера.
1: Стоявший рядом в таком же бурнусе, как и всадник, Рудольф Валентино молча кивнул. Все впились глазами в коня. Все ближе и ближе. Еще немного, и сцена будет снята. И тут оператор выругался. С моря налетел настоящий ветер, оторвал ветку у худосочной пальмы, воткнутой в песок в качестве декорации у шатра шейха, и швырнул ее прямо под копыта скакуна. Конь встал на дыбы и стал горцевать на месте. Мужественно продержавшись у него на спине пару секунд, всадник вылетел из седла, молотя руками и ногами, перевернулся в воздухе и воткнулся головой в песок.
2: «Черт!»
1: — зарычал режиссер. «Вырубайте ветер!»
2: «Льюис, ты цел?»
1: — заорал помощник с хлопушкой. Всадник с трудом сел, отбросил за спину складки бурнуса и помахал рукой, мол, все в порядке.
2: «Дубль 11!» — крикнул ассистент режиссера. «Приготовиться!»
1: Всадник кое-как поднялся на ноги, успокоил фыркавшую лошадь, взял ее под усы и повел назад за дюны. Соленый морской ветер тут же стер следы на песке. «Он так и будет дуть», — мрачно заявил Валентино с отвращением, теребя старевшую его фальшивую бороду.
2: «А что, тут не водятся лошади, которым плевать на пальмовые ветки?» — осведомился оператор.
1: «Одни клячи», — буркнул режиссер. «А мы выложили кучу денег за настоящего арабского скакуна.
2: А в чем, собственно, дело? Кто-нибудь жалуется на ушибы? Я что-то не слышал».
3: «Я его вообще не вижу», — сказал ассистент режиссера, изучавший из-под ладони горизонт.
2: «Что, он там умер, что ли?»
1: Но в этот самый момент на дальней дюне появился вышедший на старт всадник.
2: «Сам ты умер», — хмыкнул режиссер. «Этот парень не просто...

0: «Я их не вижу, мистер Фитцморрис», — сказал помощник с хлопушкой.
1: «Куда они провалились?» — заорал режиссер. «Камера, стоп! И выключите проклятый вентилятор!»
0: «Извините!» Это на вершине последней дюны показался Льюис. Он вел за повод нервно дергавшего головой коня. «Извините, конь споткнулся!»
1: «Конюхи! Джадан упал!»
0: Не своим голосом завопил ассистент режиссера, и из лагеря на океанском пляже к съемочной площадке бросились сразу пятеро конюхов. Оставив на их попечение коня, Льюис, хромая, подошел к режиссеру. Бурнус съехал Льюису на затылок. Ветер трепал его взмокшие от пота светлые волосы. На их фоне темный грим, а точнее то, что от него осталось после падения лицом на песок, выглядел особенно нелепо. С полным ртом песка, отплевываясь и отлепляя фальшивую бороду, Льюис ослепительно улыбнулся. «Если хотите, я сделаю еще один дубль, мистер Фитцморрис», — сказал Льюис. «Не надо», — сказал Валентино. «Вы свернете себе шею или погубите коня, или убьетесь оба». «Ну ладно», — нерешительно проговорил режиссер. «Мы уже немало отсняли, темнеет, да и последний дубль, возможно, сгодится». Льюис кивнул и пошел прочь по песку, стремясь поскорее освободиться от восточных одеяний. Внезапно Валентино шагнул вперед и положил ему руку на плечо. Льюис поднял на него глаза, смахивая песок с ресниц. «Ты очень хорошо работаешь, друг мой», — сказал Валентино. «Но не садись больше на лошадь. Тебе и так уже досталось». «Это точно. Но все равно интересно побыть несколько часов, так сказать, в шкуре Рудольфа Валентино», — ответил Льюис и невесть откуда достал авторучку. «А вы не дадите мне автограф, мистер Валентино?» «Конечно», — ответил Валентино, озираясь по сторонам в поисках бумаги. Очередным жестом фокусника Льюис извлек из пустоты экземпляр сценария и протянул его Валентино.
2: «Так как тебя зовут?»
0: «Льюис, мистер Валентино. Напишите вот здесь», — попросил Льюис, показав пальцем на пустое место под самым названием «Сын шейха», и, улыбаясь со сдерживаемым торжеством, смотрел, как Валентино пишет «Льюису, моему второму я, Рудольф Валентино». «Держи», — сказал Валентино, протягивая Льюису сценарий. «И не падай больше носом в песок, договорились?» «Спасибо, мистер Валентино, но не переживайте за меня», — ответил Льюис. «Падать — моя профессия». Спрятав сценарий под одежду, Льюис побрел по песку к старому грузовику на берегу океана. Статисты и съемочная группа уже карабкались в кузов. Водитель поспешно заводил двигатель ручкой. Ему совсем не хотелось снова застрять в мокром песке во время прилива. Пора было возвращаться в Писмо-Бич. Глядя, как Льюис идет к грузовику, Валентино сокрушенно покачал головой. «Брось, Руди», — сказал режиссер, вытряхивая песок из мегафона. «Кажется, что его соплей перешибешь, но с ним еще ни разу ничего не случилось. Ни разу!» «Вечно так продолжаться не может», — криво усмехнувшись, сказал Валентино. «Удача как песок. Она сыплется сквозь пальцы», — добавил он, глядя на длинные тени дюн на закате. «А этот Льюис похож на человека, которому суждено умереть молодым». Вряд ли Рудольф Валентино стал бы так говорить, зная он, что ему самому оставалось жить меньше года, а Льюису в этот день исполнилось 1825 лет, хотя тот и не праздновал дня рождения. У бессмертных это не принято.

0: Семь лет спустя, 1933 год.
1: «Смотри, уже Писмо Бич!» — воскликнул Льюис и чуть не выпал из машины, стараясь получше разглядеть городишко, состоявший всего-навсего из гостиницы и множества лотков, с которых торговали моллюсками. «Давай полакомимся, Джозеф!»
2: «Ты что, не объелся ими, пока снимался в «Сыне шейха»?» — буркнул я и полез в карман за очередной мятной таблеткой от изжоги. Есть мне совсем не хотелось. Обычно я неприхотлив и даже неразборчив в еде, но на этой работе черт-те что стало твориться даже с моим железным желудком.
1: «Конечно, объелся», — признался Льюис и поднялся на ноги, ухватившись за ветровое стекло нашего Форда А. Встречный ветер растрепал ему волосы. «Ну давай хоть выпьем за упокой души бедного Руди!»
2: «Хочешь выпить — пей», — сказал я, протягивая Льюису фляжку. «Нам надо спешить в гости к Уильяму Рэндольфу Херсту».

0: Льюис сел на место, хлебнул теплого джина и скривился.
1: «Аве атке вале! Здравствуй и прощай, дружище!» — сказал он, обращаясь к призраку Валентина.
0: «А чё ты так психуешь?» — спросил он тут же у меня. «Ничего я не психую», — усмехнувшись, ответил я Льюису. «Чего мне психовать? Мы ведь просто-напросто едем к одному из самых влиятельных богачей на свете». «Да уж», — пробормотал Льюис, отхлебнул еще джина и снова поморщился. «Слава богу, недолго осталось нам пить эту мерзкую контрабанду. Прощай, сухой закон, скоро скажем мы. А что до сильных мира сего, так ты наверняка видал людей покруче. Ты ж служил у одного византийского императора».
2: «Не у одного, а у трех или четырех», — поправил я Льюиса. «Но уверяю тебя, в руках Уильяма Рэндольфа Херста сосредоточено гораздо больше власти, чем у любого из них. На его фоне они просто бургомистры. Сейчас вообще все по-другому. Ты же не думаешь, что этот самодовольный коротышка Наполеон смог бы создать в наше время свою империю? А прибрал бы Гитлер к рукам всю власть, если бы о нем не трубили все газеты? Теперь, сынок, правят те, в чьих руках средства массовой информации».
0: «Но ведь Херст простой смертный», — сказал Льюис. «Мысли шире. Мы просто едем за город к одному богачу, где весело проведем выходные в приятном обществе. Мы будем гулять в парке, любоваться природой, купаться, кататься на лошадях, играть в теннис. Нас будут кормить и поить, надеюсь, приличными напитками».
2: «Размечтался», — хмыкнул я. «Херст терпеть не может забулдык.
0: А компания поручила нам всего лишь оставить у Херста вот это», — как ни в чем не бывало, — продолжал Льюис, похлопывая по чемоданчику, в котором лежал сценарий с автографом Валентино.
2: «Своего рода запоздалый подарок ко дню рождения нашему радушному хозяину».
0: «Это от тебя больше ничего не требуется», — сказал я. «А мне предстоит непростой разговор с нашим радушным хозяином».
2: «Это да», — пожав плечами, согласился Льюис. «Но тебе же будет с ним проще, чем с фараоном, о котором ты мне на днях рассказывал. Здесь-то нас точно не посадят на кол».
0: Я неопределенно хмыкнул. Мне трудно было объяснить Льюису, почему я так нервничаю на этом задании. Возможно, я и сам этого не понимал. Видите ли, я часто лукавлю сам с собой. Эта привычка выработалась у меня 13 тысяч лет назад, и теперь мне от нее не избавиться, как от манеры жевать мятные таблетки, якобы помогающие от изжоги. У нас, бессмертных, свои безобидные чудачества.
2: Мой «Форт А» ехал вдоль побережья. Вскоре мы миновали захолустный городишко Сан-Луис-Обиспо, где почетные гости Херста пересаживались из его персонального железнодорожного вагона в лимузины, присланные за ними из его скромного загородного дома. Потомки назовут это поместье «Замком Херста», а пока оно было известно просто как «Ранчо», хотя лица, склонные к романтике, именовали его «Ла Куэста Энкантада» — «Зачарованный утес». «А вы там еще не бывали?» «Как жаль!» «Ну что ж, представьте, что в вашем распоряжении оказался величественный холм с прекрасным видом на горы и океан. Вы решили построить там дом, и у вас откуда-то появились средства, позволяющие воплотить в жизнь ваши самые безумные мечты, а по окончании строительства вам прислали целый поезд антиквариата для интерьеров. Ну что, прельщает такая перспектива? А что бы вы стали делать, обставив ваш сказочный дом? Окажись вы на месте Уильяма Рэндольфа Херста, вы наверняка наприглашали бы гостей, чтобы им похвастаться. И непростых гостей. Вам хватило бы денег, чтобы заманить к себе лучшие умы вашего времени, художников и мыслителей. К вам приехали бы и Альберт Эйнштейн, и Ирвинг Тальберг, Олдос Хаксли и Бернард Шоу. А если бы у вас была любовница киноактриса, она позвала бы к вам своих друзей: Кларка Гейбла, Кэрол Ломбард, Бет Дэвис, Мэри Дресслер, Бастера Китона, Харпа Маркса и Чарли Чаплина. Иногда в ваш дом попадала бы и мелкая сошка, вроде нас с Льюисом. Дело в том, что я оказал Марион Дэвис одну услугу и попросил ее раздобыть нам в знак признательности приглашение к Херсту. За нами не прислали персональный железнодорожный вагон, нам пришлось проделать весь путь из Голливуда своим ходом, хотя, зная Херст, кто мы на самом деле такие, он наверняка не пожалел бы для нас каравана лимузинов. Однако компания, на которую мы работаем, не афиширует личность своих сотрудников, да и мы сами ничем не напоминаем бессмертных гонцов всемогущей компании 24 века. У меня совсем заурядная внешность, смуглая кожа и, признаться, небольшой рост. Льюис, конечно, может похвастаться привлекательной наружностью, но и он не Геракл. Наша компания всегда следит за тем, чтобы ее сотрудники внешне походили на смертных. Поэтому в Сан-Луис-Обиспо, Морро-Бэй и Каюкосе никто и краем глаза не взглянул на двух бессмертных, промчавшихся по дороге на новехоньком форде. Итак, мы миновали эти затерянные на океанском побережье городки, преодолели немало километров по открытой всем ветрам дороге на вершинах холмов и налюбовались всласть потрясающими калифорнийскими пейзажами. То есть это Льюис любовался, непрерывно восхищаясь дикими цветами и кипарисами, а я просто жевал мятные таблетки и рулил. До дома Херста оставалось еще 17 миль, а мы уже ехали по его земле. Наконец мы заметили, что на отдаленной зеленой вершине холма что-то белеет. Две высокие башни. Совсем как в средневековой Испании, Франции или Италии. Льюис, кажется, тоже об этом подумал, потому что он пихнул меня в бок и рассмеялся.
1: Такое впечатление, словно мы подъезжаем к средневековому городу. Вон замок. Через полчаса я буду отвешивать поклоны виконту или архиепископу и гадать, хватит ли мне запасных струн для лютни.
2: А я буду прикидывать, хватит ли мне золота, чтобы подкупить герцога, сказал я и кинул в рот очередную таблетку.
1: «Да, нелегко работать оператором нашей компании», — сочувственно сказал Льюис, а я молча кивнул.
2: Ощущение странствия во времени и пространстве еще больше усилилось от того, что на зеленых лугах вдоль дороги стали попадаться стада не то зебр, не то яков, не то жирафов. Теперь мы не удивились бы, увидев над головой птеродактиля с антилопой в клюве. Даже Льюис замолчал и хлебнул для храбрости еще джина. Не успел он спрятать фляжку, как мы повернули направо по узкой дорожке с небольшим указателем «Ранчо Херста». Скоро мы остановились у закрытых ворот. Из будки с вопросительным видом высунулся какой-то смертный.
1: «Мы гости мистера Херста!» — крикнул я, напустив на себя вид завсегдатая зачарованного утеса.
3: «Имена?»
1: «Джозеф Денхэм и Льюис Кенсингтон!» — хором воскликнули мы.
2: Сторож полистал журнал и открыл ворота.
3: «Скорость 5 миль в час», — сказал он. «Уступайте дорогу животным».
4: «Мы приехали!»
2: Льюис восторженно пихнул меня в бок. Я буркнул ему в ответ нечто неопределенное, нажал на газ и пересек воображаемый порог с таким волнением, словно взошел на подвесной мост перед очередным баронским замком. Мы нервничали все больше и больше, потому что ехать пришлось 5 миль в гору по очень извилистой дороге, непрерывно останавливаясь возле ворот в оградах, разделявших вольеры разных животных. Льюис вылезал из машины и открывал ворота, стараясь не наступить на оставленные буйволами лепешки и прочие сомнительного вида кучи. При этом возле третьих ворот его чуть не заклевал страус. Наконец, мы оказались в аллее апельсиновых деревьев и цветущих олеандров.
1: «Совсем как на юге Франции», — заметил Льюис.
2: «Это точно», — пробормотал я. Перед нами беззвучно распахнулись массивные чугунные ворота, и мы подъехали к главной лестнице. Нам навстречу выбежала ватага заурядного вида слуг в униформе, они тут же подхватили наши чемоданы и через секунду уже неслись с ними прочь. Я подавил желание заорать «Положи на место!» и повернулся к Льюису, который уже раскланивался с внушительного вида дамой, появившейся из-за какой-то статуи. В наш форт залез молодой лакей и укатил на стоянку.
5: «Я домоправительница мистера Херста», — говорила дама. «Я покажу вам ваши комнаты. Следуйте, пожалуйста, за мной. Вы будете жить в Каса дель Сол, солнечном доме».
1: «Как это мило!» — защебетал Льюис.
2: Я шел за ним по широченной лестнице и бескрайней террасе, пока Льюис оживленно болтал с дамой. По левую руку от меня был бассейн, выложенный римской мозаикой. Такого огромного бассейна я не видел и в самом Риме. А я работал там как-никак 200 лет. Статуи нимф, наяд и прочих морских божеств явно были современной работой или копиями музейных экспонатов. Выходит, Херст вывез еще не весь Рим, чтобы украсить его древностями свой загородный бассейн. Но ничего, у него еще все впереди. Выше по склону холма возник первый из домиков для гостей. Мы разглядывали его, задрав головы. Этого помещения вполне хватило бы для какого-нибудь мелкого монарха с полной свитой придворных.
5: «Очаровательно!» — воскликнул Льюис. «Почти в античном стиле!» «Да, сэр», — сказала домоправительница и направилась вверх по очередной лестнице. «Вы ведь впервые у нас, джентльмены?»
2: «Ну да», — пробормотал я.
5: Мистер Херст желает, чтобы вам у нас понравилось. И его служащие выполнят любое ваше желание», — отчеканила домоправительница, приглашая нас пройти во двор за домом.
2: У дверей стоял филиппинец в ливрее. Увидев нас, он отвесил поклон.
5: «Это Джером», — представила его домоправительница. «Он будет вас обслуживать. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните ему по телефону, и он тут же явится».
2: Отперев дверь, она посторонилась, пропуская нас внутрь. Джером тем временем молча исчез за служебной дверью. Вытаращив глаза, мы принялись разглядывать антиквариат. Льюис восхищенно присвистывал и щелкал языком, а домоправительница продолжала.
5: «Как вы видите, мистер Херст обставил эти помещения произведениями искусства из своего собрания, но находящаяся за этой дверью ванная комната оснащена всеми самыми современными удобствами, включая душевые кабины».
2: «Как это мило!» — воскликнул Льюис и беззвучно прорычал, обращаясь ко мне.
4: «Что ты молчишь, как пень?»
2: «Здорово!» — сказал я и беззвучно сообщил Льюису. «Я нервничаю еще больше, чем раньше».
5: «Благодарю вас, джентльмены!» — просияла домоправительница. «Ваш багаж уже в ваших спальнях. Сейчас Джером распаковывает ваши чемоданы».
2: «Распаковывает? Шикарно!» — сказал я. «А где моя комната? Может, покажете?»
5: «Сию секунду, мистер Денхэм», — слегка прищурившись, сказала домоправительница.
2: Она провела нас под аркой, явно извлеченной из какой-то испанской епископской резиденции 16 века, и я увидел Джерома, раскладывающего на постели содержимое моего дешевого коричневого чемодана. Мой черный чемодан стоял на полу в закрытом виде.
5: «Если вы соблаговолите отпереть этот чемодан, сэр», — сказал Джером, — «я его тоже распакую».
2: «Не стоит», — сказал я и запихнул черный чемодан под кровать. «Я сам с ним разберусь. Попозже».

0: Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Хёрст. Продолжение. Воцарилась неловкая тишина. Джером с домоправительницей переглянулись. Льюис тяжело вздохнул, а я почувствовал, что без очередной мятной таблетки мне сейчас придет конец. Домоправительница откашлялась.
1: «Надеюсь, вам по душе эти покои, мистер Денхэм», — сказала она.
0: «Шикарно», — повторил я. «У меня наверняка такая же роскошь», — подхватил Льюис, и Джером проследовал распаковывать его чемодан.
1: «Ну что ж»,
0: — вновь откашлялась домоправительница.
1: «Мистер Хёрст приглашает вас на коктейль с остальными гостями. Напитки подадут в 7 часов в парадном зале, находящемся в главном здании по другую сторону двора. Сам мистер Хёрст присоединится к гостям в 8. В 9 будет подан ужин. После ужина мистер Хёрст приглашает гостей проследовать с ним в зрительный зал, где будет показан кинофильм. После кинофильма мистер Хёрст удалится к себе в кабинет, а его гости могут разойтись в свои покои или отдохнуть в библиотеке. Алкогольные напитки подают только в главном здании, но сэндвичи и другого рода закуски можно затребовать по телефону на кухне в любое время», — добавила домоправительница, сверля меня взглядом.
0: «Она думает, что у тебя в черном чемодане спиртное», — беззвучно передал мне Льюис.
1: «Заткнись».
0: Я расправил плечи и уставился на домоправительницу честными глазами. Все знали, что в гостях у Хёрста нельзя пить поодиночке в комнатах, а спать вместе могут только женатые пары. Впрочем, второе правило явно не распространялось на хозяина поместья, не связанного с Марион узами законного брака. Домоправительница дала нам еще несколько ценных советов, объяснив, как найти зверинец, теннисный корт и конюшни. Затем она удалилась, а мы с Льюисом пошли в сад, прохлаждаться между статуй. «По-моему, мы произвели не очень хорошее впечатление», — пробормотал Льюис. «Мягко говоря», — ответил я, сунув руки в карманы.
1: «Ничего», — ослепительно улыбнулся мне Льюис. «Первое впечатление обманчиво. Как только ты все покажешь...» «Эй, Джо! Ребята, вы уже приехали!» — раздался чей-то звонкий голос у нас над головами.
0: Мы повернулись и впервые узрели во всей красе величественное главное здание. Оно напоминало огромный испанский собор, но явно было освящено в честь каких-то языческих богов, потому что из окна третьего этажа высовывалась махавшая нам рукой Марион Дэвис.
1: «Да, привет!» — крикнул я.
0: Льюис во все глаза смотрел на Марион. Она, кажется, была одета только в полупрозрачную ночную рубашку. Может, на ней еще что-нибудь было, но на таком расстоянии это было не видно.
1: «А кто твой друг? Какой симпатичный!» — крикнула Марион. «Похож на Фредди Марча». «Я его дублирую!» — крикнул покрасневший Льюис и глупо захихикал. «Чего?» «Я его дублирую! Я каскадер!» «Понятно!» — ответил Марион. «Хотите имбирного эля? А то до вечера тут ни-ни!»
0: С этими словами она скорчила смешную физиономию и поднесла руку ко рту, словно что-то пила из горлышка бутылки.
1: «Да, хочу!» — заорал Льюис. «Я скажу, чтобы вам принесли», — ответила Марион и исчезла.
0: У следующей статуи мы повернули налево и оказались во дворе перед домом. Двор был в несколько раз больше любой городской площади. Он вместил бы толпу возмущенного народа из Ромео и Джульетты и атакующий ее рысью эскадрон Веронской конной полиции. Однако в настоящее время его украшали только фонтан и несколько плетеных кресел. В одном из них сидела Грета Гарбо и угрюмо чистила апельсин. «Здравствуй, Грета», — сказал я, гадая, помнит ли она меня. Грета Гарбо, насупившись, зыркнула глазами и, не говоря ни слова, продолжала чистить апельсин. А ведь она меня точно узнала. Мы с Льюисом уселись на почтительном расстоянии от нее. Рядом с нами, словно из-под земли, возник молодой слуга. У него на подносе стояли 2 стакана безалкогольного эля со льдом.
1: «Марион Дэвис сказала, что я симпатичный», — с довольным видом сказал Льюис и тут же нахмурился. «А это не помешает нам выполнить задание? Что, если ее слышал Хёрст? Она же орала во все горло».
0: «Не волнуйся, ничего страшного не случится», — устало пробормотал я, потягивая ледяной имбирный эль. «Марион считает, что почти все мужчины на свете симпатичны и никогда не стесняется орать об этом». Некоторое время мы грелись на солнышке. Лед у нас в стаканах начал таять. Грета Гарбо жевала апельсин. Заспанные голуби тихо ворковали на часовой башне, а я думал о том, что скажу Уильяму Рэндольфу Хёрсту. Скоро стали подходить остальные гости. Грета Гарбо не обращала ни малейшего внимания и на них. Кларк Гейбл сел на бортик фонтана и заговорил со светловолосым молодым человеком со студии Paramount о лошадиных бегах. Пришел один из пяти сыновей Херста со своей девушкой и попытался познакомить ее с Гретой Гарбо, которая в ответ лишь буркнула что-то нечленораздельное. Наконец, сын Херста махнул на нее рукой, и они с подругой пошли купаться в римском бассейне. Чарли и Лоренс, которых Марион знала еще по немому кино, завязали оживленный разговор о древнегреческой мифологии. У обоих был довольно потрепанный вид. Судя по всему, они давно сидели без работы. «Я разглядывал огромный дом и прикидывал, где сейчас Херст и что он делает. Покупает за $1 миллион очередную газету? Растолковывает сенаторам и конгрессменам, как они должны голосовать? Выписывает чек на приобретение оптом книг какой-нибудь средневековой библиотеки?» В основном Херст занимался именно этим. Потому-то им и заинтересовалась компания. От этих глубоких мыслей меня отвлекло появление Констанс Толмедж. Ей уже было под 40, но она так же звонко смеялась и летала по двору, как и тогда, когда играла юную девушку с гор в «Нетерпимости». При этом и ее бруклинский акцент сохранился. Она тут же подбежала к Льюису, которого давно знала, и они стали оживленно обсуждать общих знакомых. Вскоре распахнулись высокие двери, и из главного здания появилась... Нет, не процессия священнослужителей с крестами, а Марион Дэвис в вечернем платье.
2: «Здравствуйте, друзья!» — крикнула она поверх струй фонтана. «Извините, что заставила вас ждать, но пришлось обслужить хозяина первым».
0: Собравшиеся неуверенно захихикали, а здание за спиной Марион, как мне показалось, нервно дернулось. Впрочем, Марион Дэвис, кажется, было все равно. Она подошла к гостям и стала тепло здороваться со всеми, или почти со всеми. Грета Гарбо вроде бы не удостоила ни слова даже ее. Потом Марион пригласила всех пройти в дом.
2: «Кто у нас здесь впервые?» — спросила она, когда мы вошли. «Джо, ты здесь вроде еще не бывал, и твой друг тоже». «Смотрите!» — воскликнула она, ткнув пальцем в мозаичный пол вестибюля. «Знаете, откуда это? Из самой Помпеи! На этом полу в ее последний день жарились люди!»
0: Если Марион не врала, я лично знал некоторых из них. Веселее мне от этого не стало. После солнечного двора обширный зал показался прохладным и сумрачным. Он был довольно удобен. Повсюду стояли современные диваны, мягкие кресла и маленькие пепельницы на бронзовых треножниках. Этот зал можно было бы даже назвать уютным, если бы он не тянулся почти милю в длину и не был увешан полотнами эпохи Возрождения. Одну из его стен украшал камин такого размера, что в нем поместился бы бык на вертеле. Потолок, терявшийся где-то в высоте, почти недоступный взгляду, кажется, опирался на дубовые балки. Здесь, как и в остальных помещениях, висели картины и стояли статуи, изображавшие Мадонну с младенцем. Судя по всему, это был любимый сюжет Херста в изобразительном искусстве. Некоторое время гости бесцельно слонялись по залу. Потом появились слуги со спиртными напитками, и перемещения гостей сразу стали гораздо целенаправленнее. Под снисходительным взором Мадонны мы бросились к подносам, как пираньи на оказавшуюся в реке антилопу. Сразу стало веселее. Чарли сел за фортепиано и стал наигрывать популярные мелодии. Кларк Гейбл, Лоренс и молодой человек со студии Paramount нашли колоду карт и решили сразиться в покер. Остальными же гостями занималась Марион, следившая, чтобы каждому достался стакан с любимым напитком и никто не скучал. Появился сын Херста со своей девушкой. У них были мокрые волосы. Откуда-то возникла пара чрезвычайно пронырливых на вид служащих Херста. Завидев Грету Гарбо, они тут же бросились к ней за автографами. Вошла высокая, худая и очень импозантная дама с двумя тявкающими собачонками на руках. Марион приветствовала ее с распростертыми объятиями. Дама оказалась писательницей. По одному из ее произведений решили снять фильм, и ее пригласили в Голливуд писать сценарий. Я осматривал стены зала, пытаясь отыскать потайную дверь личного лифта Херста. Льюис мужественно отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Марион подвела к нам писательницу.
2: «А это Констанс Толмедж. Вы ее, конечно, видели в кино. А это... как тебя зовут, красавец?»
0: «Льюис Кенсингтон». В этот момент музыка замолчала. Пианист раскуривал сигарету.
2: «Льюис, точно. А вблизи ты еще симпатичнее», — сказала Марион, потрепав Льюиса по щеке. «Ты ведь тоже снимаешься в кино, красавчик?»
0: «В некотором смысле», — потупился Льюис. «Я каскадер».
2: «Значит, ты по-настоящему работаешь, не то что разные длинноногие блондинки», — сказала Марион, имея в виду саму себя, и первой захохотала своей шутке. «Конни Льюис — это Кортиманда Брайс. Вы о ней, конечно, слышали. Она пишет невероятно увлекательные и жутко страшные романы».
0: Импозантная дама шагнула вперед. Две чихуахуа рванулись было, чтобы вцепиться Льюису в горло, но хозяйка крепко держала их.
2: «А это ее собачки», — заикаясь, промямлила отшатнувшаяся Марион.
3: «Это мои родные и близкие», — скривив губы в мрачной усмешке, заявила Кортиманда Брайс. «Их души временно переселились в собачью плоть, дабы способствовать нашему духовному совершенствованию».
0: «Ох, ничего себе!» — воскликнула Конни.
2: «Ого!»
0: — пискнула Марион.
3: «Это лернейская гидра», — заявила миссис Брайс, встряхнув лупоглазого монстра поменьше ростом.
2: «А это Чучхе».
0: «Какое очаровательное имя!» — выдавил из себя Льюис и протянул дрожащую руку, чтобы погладить Чучхе по крошечной лапке. Чучхе ощерилась и завизжала. «Что поделать? Некоторые животные чувствуют, что мы непростые смертные, и иногда из-за этого возникают осложнения». Льюис отдернул руку.
2: «Извините, наверное, ваша собачка не любит чужих». «Дело не в этом».
0: Миссис Брайс сверлила Льюиса взглядом.
2: «Чучхе вступила со мной в телепатический контакт. Она сочла, что вы необычный человек, мистер Кенсингтон».
3: «Если шавка расскажет этой корге, что ты бессмертный, значит, это не собака, а сущий дьявол», — беззвучно передал я Льюису.
2: «Заткнись!»
0: — беззвучно прошипел Льюис.
2: «Неужели?» — сказал он вслух. «Как интересно!»

0: Тем временем миссис Брайс закатила глаза и нахмурилась. Она наверняка внимала на телепатическом уровне своей карликовой дворняги. Последовало неловкое молчание. Наконец Марион повернулась к Льюису и сказала:
1: «Значит, ты дублируешь Фредди Марча? Ну и как?»
0: «Как обычно. Падаю за него. На меня настраивают прожектора, а потом я болтаюсь за него на люстрах», — ответил Льюис, а Чарли заиграл мелодию «Я арабский шейх».
1: «Я помню, что он дублировал Валентина», — сказала Конни.
2: «Ну да», —
0: воскликнула Марион и обернулась к Льюису с живым интересом.
2: «Бедный, бедный Руди».
0: «А мне всегда говорили, что Валентина педик», — фыркнул молодой человек со студии Paramount. Марион нахмурилась.
1: «К твоему сведению, Джек», — сказала она ему, — «Руди Валентино был настоящим мужчиной. И благородным, к тому же, не бегал за каждой юбкой».
0: «Кое-кто мог бы брать с него пример», — поддержала Марион Конни с презрительной усмешкой, которая отшивала на экране своих женихов в фильме «Нетерпимость».
3: «Ну, так же говорят», — стал оправдываться молодой человек со студии Paramount.
0: «Другие пусть говорят, что хотят», — сказал Кларк Гейбл, поднимая голову от карт. «А ты помни, что о покойниках говорят только хорошо или вообще ничего. Ты будешь играть или нет?»
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Тем временем миссис Брайс вроде бы пришла в себя и встревоженно уставилась на Льюиса.
1: «Мистер Кенсингтон», — заявила она низким утробным голосом, — «Чучхе сообщил мне, что вы человек, которому не суждено обрести покоя».
2: «Неужели?»
0: — Льюис начал нервно озираться по сторонам.
1: «Чучхе чувствует, как с вами пытается поговорить астральный дух чьей-то души, но вы плохо воспринимаете тонкие космические вибрации и не слышите его».
0: «Пусть позвонит тебе по телефону», — беззвучно подразнил я Льюиса. «Вот так всегда», — развел руками Льюис. «Все тонкое мне не по зубам. Я слишком груб и не способен воспринимать даже толстые космические вибрации».
2: «Какие еще космические вибрации?»
0: Я прекрасно понимал, что вытворяет эта стерва. Она была типичной шарлатанкой. Стоило ей узнать хоть что-то о человеке, как она тут же придумывала о нем какую-нибудь страшную историю и начинала ее излагать, внимательно следя за реакцией своей жертвы, чтобы по ходу дела корректировать повествование. Сейчас ей было достаточно узнать о том, что стоявший перед ней с разинутым ртом Льюис работал когда-то с Рудольфом Валентино. Впрочем, я не сомневался, что скоро она потеряет интерес к такой, на первый взгляд, мелкой сошке, как мой дорогой Льюис.
1: «Чучхе видит мужчину, стройного, смуглого мужчину», — продолжала миссис Брайс со зловещим видом, сверкая глазами. «На нем восточные одеяния».
0: Марион залпом осушила свой коктейль.
3: «Миссис Брайс, вон Грета Гарбо», — сказала она. «Грете наверняка очень нравятся ваши книжки».
0: Миссис Брайс тут же перестала вращать глазами и начала оглядываться по сторонам.
3: «Грета Гарбо?»
0: — воскликнула она и тут же двинулась прямо к актрисе, прозванной «Застывшим пламенем», повернувшись к Льюису спиной и не обращая внимания на Чучхе, рвавшуюся к нему изо всех сил со скаленными клыками. Узрев миссис Брайс с собачками, Грета Гарбо сжалась в кресле.
2: «Да, ясновидящий явно был нужен кто-то поважнее Льюиса».
0: Я так и не узнал, как протекал телепатический контакт Чучхе с Гретой Гарбо, потому что в этот момент услышал где-то наверху лязг бронзовых дверей и скрежет шестерен. К нам, с некоторым опозданием, спускался самый важный человек в этом доме. Подобравшись бочком к потайной двери в стене, я почувствовал, как у меня пересохло во рту и вспотели ладони. Неужели и Мефистофель также нервничает, предвкушая очередную сделку? Лифт с негромким стуком остановился. Потайная дверь беззвучно скользнула в сторону. Ни одна живая душа не заметила, как в зале появился Уильям Рэндольф Хёрст собственной персоной. Льюис его тоже не заметил, потому что снова отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Вот так и вышло, что только я обратил внимание на очень высокого пожилого человека, скромно севшего в углу.
2: Клянусь, у меня от чего-то побежали мурашки по коже.
0: Пару недель назад Уильям Рэндольф Хёрст отпраздновал свое 70-летие. У него были седые волосы и грузное старческое тело, но в его осанке по-прежнему чувствовались силы и уверенность в себе. Он тихо сидел в углу и наблюдал за гостями, резвившимися в его огромном зале, а я незаметно следил за этим человеком, создавшим современную журналистику и построившим, благодаря своей решительности и неистощимой энергии, финансовую империю, включавшую газеты, журналы, кинематограф, радио, шахты и бесчисленные ранчо. Хёрст назначал удобных ему президентов страны, так, словно они состояли у него на службе. Он безжалостно принуждал окружающих вести игру по его правилам. Он устанавливал собственные нормы морали. Все же, сидевший в углу человек казался мне подавленным. Его странные бездонные глаза потухли. Знаете, кого он мне напомнил? Громилу из какого-то нестрашного комикса. Огромного, как гора, грозного на вид и при этом печального. Хёрст напомнил мне еще кое-кого... Но об этом мне совсем не хотелось думать.
3: «Ты опять нас напугал!» — воскликнула Марион, притворившись, что только что заметила Хёрста. «Смотрите! Вот он! Он обожает внезапно возникать в зале, как какой-нибудь Гудини. Ну, давай, Уильям, Поздоровайся с нашими дорогими гостями.
0: Марион взяла Херста за руку. Повинуясь, он встал и улыбнулся во весь рот. Его улыбка способна была напугать. Это была улыбка молодого и ненасытного человека.
4: «Здравствуйте, друзья!» – произнес Херст своим неземным голосом.
0: Амброуз Бирс как-то сравнил его голос со звуками, которые мог бы издавать аромат фиалок. Я никогда не слышал такой мелодичной человеческой речи. Казалось, бессмертен он, а не я. Впрочем, выглядеть заурядно входит в мои обязанности. Нужно было видеть последовавшую за этим сцену.
3: Все собравшиеся замерли на месте, повернулись к Херсту, заулыбались и склонились перед ним. Совсем чуть-чуть. Наверняка они и сами не отдавали себе отчета в том, что кланяются. Но я-то долго вращался при дворах могущественнейших владык и хорошо знаком с внешними проявлениями подобострастия.
0: Из всех смертных, собравшихся в этом огромном зале, Херста не боялась только Марион.
3: Даже Грета Гарбо поднялась из кресла. Марион по очереди подводила к Херсту гостей, знаменитостей и никому неизвестных субъектов, представляя тех, с кем он не был знаком. Херст со смущенным видом здоровался с каждым за руку.
5: «Да он же стеснялся! Он неловко чувствовал себя с другими людьми, а Марион не только ублажала его в постели, но и помогала ему найти с ними общий язык. Так, этим можно было воспользоваться».
0: Я незаметно стоял в стороне, пока Марион представляла Херсту остальных гостей, и вышел из тени только в тот момент, когда она стала оглядываться по сторонам, разыскивая мою персону.
6: «А это... Иди сюда, Джо. Я чуть про тебя не забыла. Это Джо Денхем. Он работает на студии мистера Мейера. Он был так любезен, что помог мне...»
0: В этот момент у нас за спиной разверзлись врата ада. Один из проклятых мопсов вырвался на свободу и ринулся на свою жертву. Судя по воплям, жертвой был Льюис. Марион бросилась его спасать. Я шагнул вперед, чтобы пожать руку Херсту, который, нахмурившись, смотрел поверх моей головы вслед Марион.
3: «Очень приятно, мистер Херст», — негромко сказал я. «Бернард Шоу просил меня нанести вам визит. Поговорим об этом, когда у вас найдется свободная минута».
0: Естественно, Херст тут же перестал пялиться вглубь зала и впился в меня глазами.
3: Меня словно обдало раскаленной лавой. Я с трудом перевел дух, но попытался не выйти из роли. Загадочно улыбнулся, высвободил руку, которую все еще сжимал Херст, и отступил в тень.
0: Херст ничего не успел мне сказать, потому что к нему стремительно приближался Льюис, преследуемый по пятам Чучхе.
3: Льюис взвизгивал, нечленораздельно извинялся и перепрыгивал через стулья и прочие предметы мебели. Марион с истерическим смехом пыталась поймать мерзкую собачонку. Миссис Брайс ничего не предпринимала, с понимающим видом и демонической улыбкой на устах созерцая происходящее.
0: При виде этой сцены Херст еще больше нахмурился. Впрочем, он тут же вспомнил о главном, нашел меня взглядом и неторопливо кивнул. В дверях появился дворецкий, объявивший, что кушать подано. Херст первым прошествовал в столовую, гости послушно толпились у него за спиной. Столовая выглядела торжественнее зала, в котором мы пили коктейли. Несмотря на пламя, ревевшее в трубе готического камина, в ней было холодно. Атмосферу немного оживляли висевшие под потолком огромные шелковые флаги со скачек эпохи Возрождения и многочисленные серебряные подсвечники. Вдоль стен стояли скамьи из средневековых монастырей. Возможно, я сиживал на них, когда монашествовал в 15 веке. Скамьи показались мне подозрительно знакомыми. Гости уселись за длинный трапезный стол. Херст с Марион расположились посередине друг против друга. Остальных гостей рассадили в зависимости от их положения в обществе. Рядом с Херстом и Марион находились самые выдающиеся личности или те, кто оказал хозяевам особо ценные услуги. Зануд и назойливых субъектов мистер Херст посадил подальше от себя.
2: «Мы на самой нижней ступеньке», — беззвучно сообщил мне Льюис, обнаружив карточки с нашими именами в самом конце стола. Я заметил, что мистер Херст наблюдает за тем, как мы берем наши тарелки из непритязательного в свое время фарфора марки «Голубая ива», которые мама Херста наверняка не жалея брала с собой на пикник, и идем за едой к буфету. «Очень скоро мы поднимемся на самый верх», — беззвучно ответил я.
6: «Значит, ты уже поговорил с Херстом?»
2: Льюис потянулся через плечо Кларка Гейбла к аппетитной на вид холодной оленине. «Пока только намекнул», — беззвучно ответил я, избегая смотреть на Херста, шагавшего к столу с тарелкой утятины.
6: «К чему такая осторожность?»
2: Льюис проскользнул мимо Греты Гарбо, направлявшейся к суфле из спаржи.
6: «Ведь от Херста только и надо, чтобы он спрятал сценарий с автографом в шкафчике, на который мы ему укажем, и все».
2: «Да нет, не все. От Херста еще кое-что потребуется». Осмотрев бесчисленные кушанья, я решил не трогать острое и потянулся за картошкой.
6: «Что-то секретное?»
2: «Вот именно. Я наложил себе на тарелку достаточно еды, чтобы никто не подумал, что я брезгую угощением, и пошел к столу». Херст смотрел на меня. Его взгляд следил за мной, как прожектор противовоздушной обороны. Я учтиво улыбнулся Херсту, кивнул и уселся за стол напротив Льюиса.
6: «Выходит, компания не сочла нужным посвящать меня во все подробности операции?» — беззвучно посетовал Льюис, развернул бумажную салфетку и многозначительно поднял свой бокал.
2: Проходивший мимо официант наполнил его вином и двинулся дальше. «Ну и что?» — беззвучно ответил я Льюису. «Ты же знаешь компанию. Наверняка она и меня посвятила не во все подробности». Я говорил это, чтобы успокоить Льюиса, не подозревая, насколько я близок к истине.

Итак, мы вкушали ужин вместе со смертными за роскошным княжеским столом. Кларк Гейбл с авторитетным видом рассуждал с мистером Херстом о животноводстве. Марион и Конни хихикали и перебрасывались шуточками с гостями мужского пола, сидевшими напротив них. Сын Херста о чем-то перешептывался со своей девушкой, а лернейскую гидру и чучхе, непрерывно рычавших на кроткую таксу, устроившуюся под стулом у Херста, выдворили слуги. Миссис Брайс не возражала. Она деловито вещала Грете Гарбо что-то о прошлой жизни, непонятно только чьей. Мы с Льюисом молча поглощали пищу в нашем конце стола. Впрочем, и нас не оставляли внимания. Марион время от времени отпускала нам какую-нибудь шуточку, а Херст постоянно сверлил меня загадочным взглядом голубых глаз. В конце ужина мистер Херст встал, подобрал с пола таксу и повел гостей вглубь дома в свой личный кинотеатр.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Наверное, вы и сами догадываетесь о том, что зрительный зал не уступал своими масштабами всему остальному. Стены были обиты парчой, расписной потолок поддерживали позолоченные кариатиды в два человеческих роста. Гости расселись по местам, инстинктивно придерживаясь порядка, в котором сидели за столом. Мы с Льюисом опять оказались с самого края. Усевшись в необъятное кожаное кресло, Херст приказал в телефонную трубку начинать сеанс. Погас свет, некоторое время царила тьма, и, наконец, загорелся экран. Показывали «Путь в Голливуд», самый последний фильм «Марион», в котором она снялась с Кросби Бингом. Увидев свое имя среди титров, Марион пронзительно свистнула. Все рассмеялись. Все, кроме меня. Мне было не до смеха. Мистер Херст поднялся с кресла и шел ко мне в темноте с таксой на руках. Если бы мы, бессмертные, не обладали способностью видеть во мраке, я, наверное, вскрикнул бы от неожиданности и обмер на своем стуле, когда Херст положил в темноте мне на плечо свою огромную лапу и наклонился к моему уху. «Я хотел бы поговорить с вами наедине, мистер Денхем», — сказал он. «Как прикажете», — с трудом проговорил я и поднялся со стула. Сидевший рядом Льюис смотрел на меня широко открытыми глазами. «Не пуха!» — беззвучно шепнул он и отвернулся к экрану. Я боком выбрался из ряда и пошел за Херстом, который шагал, не оборачиваясь и не сомневаясь в том, что я следую за ним. Покинув зрительный зал, он пробормотал: «Пойдемте сюда, так будет быстрее». «Хорошо», — согласился я, хотя и не имел ни малейшего представления о том, где мы находимся и куда направляемся. Мы шли по какому-то коридору. В доме было тихо. Ни звука, кроме эха наших шагов. Наконец мы добрались до парадного зала, освещенного неверным светом, и Херст подвел меня к потайной двери в стене, за которой был лифт. Дверь открылась, мы с Херстом и таксой вошли в лифт и через секунду уже ехали куда-то вверх.

0: У меня пересохло во рту, ладони вспотели, а в животе бурчало. Нет, конечно, мне ничего не бурчало в животе. Мы, бессмертные, не страдаем несварением желудка. Тем не менее, я чувствовал себя почти как простой смертный, у которого скрутило от страха желудок. В тот момент я отдал бы половину шедевров мирового искусства из этого дома за пригоршню мятных таблеток. Такса смотрела на меня с нескрываемым сочувствием. Мы вышли на третьем этаже и прошли в кабинет Херста. Из этого помещения он управлял своей империей, когда отдыхал на зачарованном утесе. Отсюда шли прямые телефонные линии в редакции крупнейших газет страны. Здесь он знакомился с новостями на телетайпной ленте. Отсюда он раздавал приказы. Как только мы шагнули на ковер, заработала скрытая под потолком миниатюрная кинокамера. Раздался еле слышный щелчок. Это включился спрятанный в каком-то ящике диктофон. Строжайшие меры безопасности образца 1933 года. Это помещение понравилось мне больше остальных в этом доме. Конечно, кабинет был огромен, с расписанными на старинный испанский манер потолком и позолоченными канделябрами, но деревянные панели, книги и ковры на стенах делали его даже уютным. На окне позади поблескивающего в свете канделябров необъятного письменного стола из красного дерева я увидел портрет Херста в полный рост. Хороший портрет, написанный, когда Херсту было лет 35. На нем Херст напоминал молодого императора, взирающего с непроницаемым видом на своих подданных. Сначала казалось, что изображенный на портрете человек и мухи не обидит, но потом под его взглядом становилось как-то не по себе. «Очень похож», — сказал я. «Его писал очень хороший художник», — ответил Херст. «Мой друг. Он безвременно скончался. Почему такое происходит?» «Почему люди умирают молодыми?» — слегка заикаясь, переспросил я, мысленно выругав себя и приказав себе успокоиться. «Не дергайся! Перед тобой простой смертный. К тому же он уже сам завязал разговор на нужную тему». Загадочно улыбнувшись, я покачал головой. «Такова участь всех смертных, мистер Херст. Даже самых талантливых. Жаль, правда?» «Конечно, жаль», — ответил Херст, не сводя с меня глаз. «Об этом мы сейчас и поговорим. Не так ли, мистер Денхем? Прошу вас, садитесь». Херст жестом указал мне не на стул у стола, а на удобное кресло и устроился напротив меня так, словно мы старые друзья, и присели поболтать о пустяках. Собачка свернулась калачиком на коленях у Херста и вздохнула. В кабинете царил покой. «Значит, вас послал Джордж Бернард Шоу», — сказал Херст. «Не то чтобы послал», — ответил я, скрестив руки на груди. «Он просто упомянул, что вас может заинтересовать предложение моих хозяев». Херст молча сверлил меня взглядом. Я откашлялся и продолжал. «Он благоприятно о вас отзывался. Ну, то есть настолько, насколько мистер Шоу может благоприятно отзываться о людях. Кроме того, судя по тому, что я здесь, у вас и у основателей моей компании, как мне кажется, много общего. Вы цените прекрасные произведения искусства. Вам невыносимо больно смотреть, как они гибнут по воле слепой случайности. Вы посвятили немало времени их спасению. Это говорит о вашей прозорливости. Современная наука не пугает вас своими возможностями. Вы лишены предрассудков. Будучи смертным, вы не пляшете под дудку ограниченных моралистов. Значит, вы весьма мужественны». Мои слова, кажется, не польстили Херсту и не обрадовали его. Он слушал меня с непроницаемым лицом. О чем же он думает? Я продолжал, подражая героям Клода Рейнса. «Мы долго и пристально за вами наблюдали. Мы не делаем наших предложений кому попало. И все же я и теперь вынужден задать вам несколько вопросов». Херст молча кивнул. Он что, язык проглотил? «То, что мы предлагаем, — продолжал я, — по зубам не каждому. Подумайте как следует. Не устали ли вы от жизни? Может, вам иногда хочется уснуть навсегда?» «Не хочется», — ответил Херст. «Если бы я устал от жизни, я бы махнул на все рукой и умер. Мне не нужны сон и вечный покой, мистер Денхэм. Наоборот, я хочу еще пожить. У меня уйма дел. Я не выношу праздности. Без дела я умираю от скуки. Допустим, кивнул я. Но надо подумать еще кое о чем. Не слишком ли изменился мир со времен вашей молодости? Взгляните на этот портрет. Когда его писали, вы были в расцвете сил. Ваше поколение было молодо. Мир принадлежал вам. Вы знали, по каким правилам играть, и ничто вас не пугало. Но ведь вы родились еще до того, как Линкольн выступил со своей речью в Геттисберге. С тех пор мир очень изменился. Теперь игра идет по другим правилам. Модная музыка, а танцы больше напоминают физзарядку. Короли быстро вымирают, и власть переходит в руки беспринципных тиранов. Вас не пугает скорость, с которой стали разворачиваться события? Вам лишь 70 лет, но не чувствуете ли вы себя иногда динозавром? Живым ископаемым из предыдущей геологической эпохи? «Нет», — решительно заявил Херст. «Мне нравится жить здесь и сейчас. Я люблю скорость и все новое. А в будущем мне, наверное, понравится еще больше. Кроме того, что бы там ни говорили циники, история показывает, что человечество меняется к лучшему. Грядущие поколения будут лучше нас, как бы нас ни пугали разные новомодные увлечения. Да и что такое мода? Что мне до музыки, которую слушает теперь молодежь? Повзрослев, наши дети будут сильнее и умнее нас. Они смогут учиться на наших ошибках. Я бы хотел увидеть, как они прочно встанут на ноги». Я кивнул, и некоторое время царило молчание. Наконец я снова заговорил. «Не забывайте о сердечных делах», — предупредил я Херста. «Если у человека есть люди, к которым он привязан, то чем дольше он живет, тем больше вероятность, что с ними может случиться нечто такое, от чего ему будет очень и очень больно. Подумайте об этом как следует, мистер Херст». Медленно кивнув, Херст наконец опустил глаза. «Это было бы особенно тяжело для человека с прочными семейными связями», — сказал он. «У каждого человека должны быть такие связи. Но многое в мире происходит не так, как надо бы, мистер Денхэм. Хоть я и не знаю, почему».
1: «Что он имеет в виду? Может быть, ему хочется более близких отношений с сыновьями?» Задавая себе эти вопросы, я напустил на себя понимающий вид.
0: «А что до любви?» — немного помолчав, продолжил Херст. «То есть вещи, с которыми приходится смириться. Это неизбежно. Любовь и боль шагают рука об руку».
1: «Может, Херст сожалеет о том, почему Марион не желает ради него бросить пить?»
2: «Любовь не вечна, и от этого тоже бывает больно», — заметил я, и Херст снова поднял на меня глаза.
0: «Слишком долгая любовь тоже причиняет боль», — сообщил он мне. «Но, уверяю вас, я умею терпеть».
1: Что ж, Херст правильно ответил на все вопросы, и я поймал себя на том, что поднял руку, чтобы погладить себя по бороде, которой раньше щеголял. «Трезвый взгляд на вещи, мистер Херст», — сказал я. «Теперь давайте обсудим условия».
0: «Сколько вы мне еще дадите?» — тут же взял быка за рога Херст.
1: 20 лет, ответил я. Плюс-минус год или два».
2: «Какой огонь!» — вспыхнул в глазах Уильяма Рэндольфа Херста. «А я-то чуть было не забыл, с кем имею дело».
0: 20 лет?» — презрительно фыркнул он. «Мне же только 70. У меня был дед, который прожил до 97. Да я и без вас проживу еще 20 лет».
1: «С таким сердцем, как у вас, не проживете. И вы это прекрасно знаете», — парировал я. Херст поморщился и нехотя кивнул.
0: «Ну ладно, 20 так 20, если вы на большее не способны. Что вы хотите взамен, мистер Денхэм?»
1: «Две вещи», — ответил я, подняв два пальца. «Компания хочет, чтобы вы предоставили ей право
2: время от времени хранить кое-что в вашем замке. Ему ничего не будет угрожать. Речь идет не о контрабанде, а о книгах, картинах и других произведениях искусства, которые могут погибнуть, если будут храниться в менее защищенном месте. В известном смысле мы просто будем пополнять ваше собрание.
0: «Значит, моему дому не суждено погибнуть?» — с мрачным удовлетворением на лице спросил Херст.
2: «Да», — ответил я. «Это творение ваших рук значительно вас переживет».
0: Услышав это, Херст осторожно опустил собачку на пол, встал и ушел в другой конец кабинета.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Когда он наконец вернулся, на его губах играла едва заметная улыбка. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал он. «А что вы еще хотите? Что-нибудь невыполнимое?»
2: «Вы должны внести в ваше завещание кое-какие новые пункты», — сказал я. «Тайно предоставить моей компании право распоряжаться некоторыми из ваших активов. Немногими, но совершенно определенными».
0: Услышав это, Херст так свирепо усмехнулся, что я невольно задрожал. У меня покрылся испаренный лоб, взмокла рубашка под мышками. «Эта ваша компания, кажется, считает меня полным дураком?» По-прежнему улыбаясь, спросил Херст.
2: «Вы повели бы себя как дурак, если бы согласились на ее предложение, не задавая никаких вопросов», — улыбнулся я в ответ, с трудом подавив желание броситься на утек. «Компании не нужны ваши деньги, мистер Херст. Вы можете оставить все вашей жене и детям. Завещайте Марион сколько хотите. Пусть она ни в чем не нуждается. Условия компании никоим образом не ущемят интересы ваших наследников. Вы должны понимать, что речь идет о том, что принесет реальную выгоду лишь через пару сотен лет. Сейчас, в 1933 году, это может казаться сущим пустяком, но в далеком будущем это станет бесценным. Вы понимаете, что я имею в виду?»
0: «Скорее всего, да», — сказал Херст и, поддернув брюки, уселся в кресло. Такса прыгнула ему на колени. Радуясь тому, что Херст перестал сверлить меня взглядом, я поспешно продолжал.
2: «Мы покажем вам проект изменений в вашем завещании.

0: цену. А еще мне хотелось бы побольше узнать о ваших хозяевах. Мне нужны доказательства того, что вы, да и мистер Шоу, если уж на то пошло, говорите правду. Я и не сомневался в том, что мы очень скоро придем к этому. «Разумеется, мистер Херст», — воскликнул я. «Все необходимые доказательства у меня с собой». «Ну вот и отлично», — сказал Херст, взял телефонную трубку и распорядился. «Анна, прикажите прислать в кабинет 2 кофе». «Что, вам со сливками или с сахаром?» — спросил он меня. «И со сливками, и с сахаром». «Со сливками и с сахаром», — сказал Херст в телефонную трубку. «И соедините меня с Джеромом». «Джером», — произнес он после короткой паузы, — «принесите черный чемодан, который лежит под кроватью у мистера Денхэма». Я вытаращил глаза на Херста. «Но ведь ваши доказательства в этом чемодане?» — спросил он. «Я не ошибся». «Нет». «Вот и отлично». Херст откинулся на спинку кресла. Собачка подставила ему голову, чтобы он ее погладил. Херст с любовью посмотрел на таксу и стал чесать ей между ушей. Я тоже откинулся в кресле, почувствовав, что рубашка насквозь промокла у меня на спине. Слава богу, пот хоть не течет ручьями у меня по лицу. «А вы простой смертный, мистер Денхэм?» — негромко спросил меня Херст. Теперь пот потек у меня по лицу. «Никак нет», — ответил я. «Я был смертным лишь в раннем детстве».
1: «Вот как? А когда же вы родились?»
0: «Около 20 000 лет назад», — ответил я, и Херст вновь вперил в меня свой убийственный взгляд.
1: «Ну да, такой коротышкой 20 000 лет».
0: «Неужели 1.65 м действительно коротышка?» «В мое время все люди были такого роста», — стал объяснять я. «Наверное, плохое питание».
1: Херст кивнул, помолчал и сказал: «Значит, перед вашими глазами прошла вся история человечества?»
0: «Так точно».
1: «Вы видели, как строят египетские пирамиды?»
0: «Да, видел». Отвечая, я молил Бога, чтобы Херст не спросил, как именно их строили, потому что он все равно не поверил бы мне.
1: «Вы видели Троянскую войну?»
0: «Да, хотя все было и не совсем так, как писал Гомер». «А библейские предания? Это правда? Вы видели Иисуса Христа?» — сверкая глазами, спросил меня Херст. «Видите ли», — разведя руками, сказал я, — «я не встречался лично с Иисусом Христом, потому что в то время работал в Риме. В Иудее я впервые оказался намного позже, во времена крестовых походов. Что же до библейских преданий, некоторые из них правда, другие нет. И к тому же все зависит от того, что именно считать правдой».
1: Не выдержав, я вытащил носовой платок и промокнул им вспотевший лоб.
0: «А как вообще насчет религиозных догм?» — подавшись вперед, спросил Херст. «Наши души бессмертны? Есть ад? А рай?» «К сожалению, мне там не привелось побывать», — покачал головой я. «Разрешите напомнить вам о том, что я бессмертен».
1: «А ваши хозяева что, ничего об этом не знают?»
0: «Если даже и знают», — с извиняющимся видом начал объяснять я, — «они ничего не говорили мне об этом. Они вообще далеко не все рассказывают своим служащим». Херст поджал губы, но у меня сложилось впечатление, что, в общем и целом, он удовлетворен. Я обмяк в кресле, как выжатая губка. А я-то мнил себя коварным Мефистофелем. С другой стороны, Херст любит быть хозяином положения. Может быть, в этой роли он будет сговорчивее. Нам принесли кофе. Херст налил себе полчашки и долил сверху сливок. Я добавил в кофе сливок и положил в чашку 4 кусочка сахара.
1: «Вы любите сладкое», — заметил Херст, пригубив свой кофе. «Но чему тут удивляться? Наверное, первые 5 000 лет жизни вы вообще не пробовали сахара».
0: «Не пробовал», — подтвердил я, сделал глоток и оставил чашку остывать. «Нас, детей неолита, не угощали конфетами».
1: В дверь негромко постучали.
0: Вошел Джером с моим чемоданом. «Спасибо», — сказал я, когда он поставил чемодан между нами. «Всегда к вашим услугам», — торжественным тоном ответил Джером и удалился, оставив меня в обществе Херста и таксы, смотревших на меня с вопросительным видом. Я перевел дух, набрал код и открыл чемодан.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность, навсегда юность.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть, мир большой

0: данные на этих пиявок. Влияние пива и сметаны на этих пиявок.
1: Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, теперь иди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт. Зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все. Давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают. Черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, впереди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
2: Я спросил его, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю. Я переживаю. Сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть потому, что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть — это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерла, исчезла. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко, не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди и говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться, если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Но немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, как нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, сидит на работу. Заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова идет учиться. Закончил школу, делился, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги. Заработал дом, построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи, ум природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход, и есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Но все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

гудки. Это мой телефонный номер. Наверное, я с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: What do you mean?
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

Connect me.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Fip Reggae.
1: This generation rules the nation with version.

light up my life. The stars

Bientôt 7h-10. Excellente soirée à tous. À l'écoute de FIP.

up and down the block. Don't say a word, maybe just rock.

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброднице бутербродятся. А моя мама предложила маму

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов. Не признавай никаких границ в качестве границ.

цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и Он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Спасибо зарядке!

хлопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору. Он работает на стройке, там всякое случается.

Ой, мама родная, застраховали и обмывали весь уикенд. Жора на работу, я собираю совет. Он наш Кент, конечно, мы Жору очень любим, но денег нет, ведь мы жилые люди. Короче, решили сломать Жоре палец.

0: долгий разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу и впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама.
1: Я потихоньку начинаю въезжать.

0: Базар, вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танин и братья, близнецы Паша и Леша. Ну что?

тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там мощня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, миссия весело. Перед глазами жизнь, пляж в Одессе.

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и печь.

Мне оставив только сраный аккорд и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.